0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 40 минут. Доброй ночи.
2: Радио.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: save your wings. I just wanna know when you're landing. You don't need to be the king. Cause I just want the last man standing.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
3: «Катапульта» на бис.
4: Ну, а статистические данные модной платформы «Таглок», это действительно, по ней все там сверяются, и все показы смотрятся по итогам мужских показов. Весна-лето 2027 показывает, что вам, парни, надо готовиться к узким брючкам, ножки свои готовить, Slim. Потому
5: а
4: что
5: мы
4: доля...
5: Уже, мы уже и не выбрасывали их.
4: Доля образов с узкими брючками выросла сразу почти на 500%. Это по сравнению с прошлым сезоном. И очень много льна, такого все натурального. Кстати, узкий лен, как-то, я не знаю, как это уже... Геометрические принты, глубокие вырезы. Вот, кстати, у тебя, Александр, сегодня достаточно глубокое декольте.
5: Я могу еще вот так сделать.
4: А готов ли ты к мини-шортам? Вот все как-то мужчины хотят, чтобы ножки показали.
5: Посмотри, у меня...
6: Чтобы кукушонка была видна.
4: Это как из клипов.
5: Нет, это как из 70-х, 80-х.
4: Да, спортсмены такие были.
5: Еще такие топики.
4: Да.
5: Как в этом. Помнишь, как эти две няньки-то, два брата-то снимали? Да, ты такой. Прямо вообще. И чтобы сзади прямо вот как будто ты вот-вот треснешь прямо.
2: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
3: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Артем, давай купим машину.
9: Какую машину? Стиральную?
8: Нет, импортную.
9: Китайскую, что ли?
8: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
9: Да где ты ее сейчас найдешь?
8: Как где? В «Автобан Импорт» на Бабушкина. Поехали.
10: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Бабушкина 9.
11: It comes back.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
3: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
2: Это не ремонт, а отдых какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: пульту.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Катапульта.
4: Жуть какая. И долго это будет?
3: 4 часа.
4: Мать твою.
0: Утреннее шоу
3: Катапульта
0: на Радиопилот.

0: Доброе утро, 7.03 в Екатеринбурге, сегодня среда, 22 июля, плюс 18 за окном, обещает еще один жаркий денечек у нас в Екатеринбурге.
1: Приятный день, не то что прям вообще жара-жара, но прям хорошо.
0: Плюс 27, плюс 29, где-то так.
2: Ну и хорошо, на солнышке будет все равно жарковато, поэтому кто сегодня передвигает кепочки, головные уборочки, не забываем. Предупреждаю сразу, что с утра такая прямо движуха, что-то все какие-то на Фоксе, да по улицам города, все прям как-то прямо стараются, успевают быстрее.
0: Я обращаю внимание, что вот выглянуло солнце, перестал дождь, сразу все лавочки усыпали эти интеллигенция, которая, знаешь, то ли уже проснулась, то ли еще с вечера не ложилась.
1: Шезлонги, лавочки.
0: Да-да-да.
2: Ну вы хотя бы за собой, интеллигенция, прибирайтесь, а то с утра едешь, битых бутылок на асфальте полным-полно. Начинается новый день. Сегодня катапульта в немножечко усеченном составе будет здесь до 11 часов утра. Так что просыпайтесь вместе с нами, ну и будьте рядом.
3: Реклама. Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
4: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
3: Высокие потолки до 3 метров.
4: Система очистки воздуха и воды.
3: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
5: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Свидание в букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да!
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
13: В Монетке вкусно и выгодно. Пятновыводитель бренд Free 1 килограмм. 219 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
14: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
15: Строим новое.
16: Ремонтируем любимое.
15: Покупаем Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
17: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
18: Рассрочка 0%. До 2028 года.
19: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.

0: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по паделу. Хедлайнеры «Нилетто», «Тимати» и «Ван Амур». Ведущие «Эсте» и «Ассоль». День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный при поддержке русской медной компании. На плюс.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.
3: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Спонсор афиши ИП Богатырев АВ. Мотосалон Емото на 40-летие Комсомола 32В.
1: Содержанка, эскортница или просто честная красавица, заваленная подарками. Грань между этими персонажами тоньше, чем кажется.
2: Это я.
0: Доброе утро, 7 часов 14 минут в Екатеринбурге. С вами Катапульт. И сейчас расскажу о том, куда можно будет сегодня пойти, поразвлечься, послушать музыку. В музее андеграунда сегодня час винила. И тема, посвященная Полу Маккартни, «Жизнь после Битлз».
3: Ну, действительно. Есть ли она «Жизнь после Битлз»?
4: Ну, у него сложилась.
0: Очень хорошо у него сложилась жизнь. И вот это все обсудят, и музыку послушают. Приходите, начало в 19:00. Билет стоит 500 рублей. А в главном проспекте сегодня спектакль «Не точка» по мотивам Достоевского. Не только можно посмотреть работу там художественную, но вот и на спектакль. А если любите стендап, особенно женские, с Аулией Суповой сегодня в «Максимилиансе». Много продано очень билетов, но еще остались столики недалеко от сцены, так что места есть, можете, пожалуйста, забронировать.
4: Спасибо.
0: Вообще, конечно, идеально на свежем воздухе время провести, например, посмотреть кино большой компании или одному. В парке Маяковского продолжает работать летний кинотеатр. Сегодня фильмы такие «День сурка», потом «Шоу Трумана», потом «Билли Эллиот», и все это уже до темноты, по-моему.
3: Ну, а интересная еще... классика,
0: да,
3: я бы даже сказал.
0: А
3: жанр.
0: Сегодня еще в летнем театре будет петь общественный хор, я не знаю, что такое. Вообще, видимо, просто люди объединяются.
3: Какой-то хор от государства? Хотят... Заплати налоги.
0: Но, знаешь, очень красивые молодые девушки на фотографии, так что и поют, я думаю, очень
3: фотографию
0: хорошо.
3: Фотографию в личку, пожалуйста, друг просит.
0: А еще в эти выходные парк Маяковского будет отмечать день рождения. Называется все это «Маяковский фест». Про творчество, музыку, встречи, знакомства. В общем, расслабиться, погулять. Будут спектакли, кинопоказы, лекции,
3: мастер-классы.
0: Можно
3: будет доставать из широких штанин.
0: Да,
3: свой,
0: да,
3: этот,
0: ну все.
3: Или с облаком в штанах.
4: Не, лучше просто с хорошим настроением.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
2: Пора-пора. Мода.
5: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие Комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
6: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
2: Реклама.
7: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.

0: маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
3: О, и

0: Казовский, приезжайте. Акция до 31 июля.
1: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия «Банк России» номер 2879.
2: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам за всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
3: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Арт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Гиперлента поздравляет с Днем Металлурга. С 20 по 26 июля скидка 350 рублей при покупке от 3000 рублей. Просто назови кодовое слово «Металлург» на кассе. Праздник и выгода вместе с лентой.
2: Лента.
3: Катапульта.

0: Автопульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7.23 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Санек Морозов уже на своем посту, готов рассказывать, есть ли уже затруднения на дорогах. Давай тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. У нас тут что-то ажиотаж на Карла Липнихта перед улицей Ленина. Притом больше со стороны, конечно, Вознесенской горки, как обычно. Также пораньше просыпаются те, кто выезжает в район вокзала. Со стороны Свердлова в двух рядах левых в направлении Космонавтов уже ажиотаж. Также затруднения со стороны Белой башни перед Победой и дальше туда по Бакинских комиссаров. Плотный трафик, возможно, сейчас будет в районе Бебеля это Ватуйская и в сторону автомагистральной, потому что там ДТП, об этом слушатели написали. Рано проснулся Юго-Запад, опять очередь, видимо, в направлении заправки перед Волгоградской. Затруднение в движении также на Самолетной Щербакова. И плюс под Калиной уже начинается движуха на Старом Сибирском тракте, чуть больше со стороны Декабристов. Пока все остальные улицы только-только просыпаются, просьба огромная, двигайтесь аккуратно, не гоняйте и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: предназначены для детей старше 16 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на радио «Пилот».
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Телепов Иван Васильевич». «Новодетейлинг». Принимаем ваши звонки по номеру 237-104. Вы можете дозвониться к нам, задать вопрос, либо высказаться на автомобильные темы и про автомобили. Разговариваем. Кто на связи? Алло. Алло. Ну, говорите со мной, да-да-да.
3: Да, доброе утро.
2: Чуть ближе к телефону, пожалуйста.
3: Да-да. Да, вот хотел высказаться, тут недавно звонили ребята, ну, в прошлый четверг или среду по поводу газового оборудования на автомобиле один человек обсуждал. Вот в очередной раз убеждаюсь, люди, которые никогда не использовали машины на газу, либо получили негативный опыт с одним автомобилем, вот он там про «Газели» рассказывал, что у него там что-то там горят клапана, там поршня прогорают и так далее. Вот опыт просто трех автомобилей у меня личное использование, и товарищ у меня три автомобиля ездил, такси межгород, три автомобиля по 400 тысяч километров, ни одного ремонта, просто хорошее оборудование нужно ставить.
2: Ну его еще надо грамотно настроить.
3: И настраивается сейчас оно очень грамотно, компьютером все это настраивается. То те, которые горели раньше второго поколения, там люди сами лезли, крутили эти клапана, крутили эти редуктора, накручивали бедную смесь, богатую смесь, поэтому у них все и горело. Сейчас ничего не горит, все работает. На заправку спокойно заезжаешь, заправляешься и ездишь. Бак бензина один раз налил в месяц. И все остальное на газу. Никаких проблем с газовыми заправками.
2: А что за машины, если не секрет?
3: А у меня товарищ изъездил три Ларгуса, а у меня, значит, был Рено Каптюр. Вот сейчас у меня есть «Газель» рабочая, которая на газу. На ней 150 тысяч пробега, ничего не делали. И у меня сейчас «Джили Атлас» 2020 года. Я вам уже как-то звонил, про него рассказывал. Вот сейчас у меня на сегодняшний день 253 тысячи пробега. Сновья я поставил в 2020 году оборудование. Итальянская настоящая Берси. Парень там говорил про какое-то Лавато, но сейчас Лаваты уже давным-давно не те. Они там идут сейчас турецкие, китайские, поэтому они еще и не работают так, как надо. А вот хорошее итальянское оборудование настоящее, которое, кстати, недорого стоило, за 32 тысячи я его установил, и оно мне окупилось уже давным-давно.
2: Ну это ты 20-й год берешь, сейчас цена, конечно, уже за соточку.
3: Ну, может быть, да, я давно не обращался, но тем не менее, те, кто ездит очень много, а я вот езжу очень много, да, у меня 40 тысяч в год получается на машине, и поэтому оправдывается, даже 100 тысяч окупится вам за год, и будете ездить и радоваться, никаких проблем на газу нет. И еще второй момент, я, может быть, конечно, сейчас займу все время у вас.
2: Вот, ничего.
3: Вчера или позавчера парень звонил про Subaru. А что, говорит, все китайские машины покупают? И рассказывают все про свои китайские машины. Они покупают Subaru. Я в 2004 году купил Subaru Forester. Вот тот, который самый был удачный форик. У нас покупал Шнастерса в этом Ремексе или там Юмус, я уж не помню. Вот. И я покупал его сновья. Я вам скажу, на 30 тысячах у меня отрыгнула задняя стойка. А там были стойки с тремя стаканами. На 50 тысячах я поменял передние тормозные диски. А потом у меня оторвало переднюю линьку одну. Потом там на 70 или на 80 тысячах оторвало вторую линьку. А мне говорили, да форик, это неубиваемая машина. Да это вообще там просто супер кладезь. Я на нем проездил 6 лет. Вы просто не представляете, сколько я его ремонтировал, этот форик. Единственное, там ничего не было с коробкой и с мотором. Ну, по ходовке, по каким-то там моментам, блин, ну это просто был капец. Я его продал. И, кстати, он не ехал в грязи так, как, например, едет Рено Каптюр или Дастер. Он не ехал в снегу так, как едет вот у меня вот сейчас «Джили Атлас», да, полный привод, который вот эти все псевдоподключения, да, но они реально работают, и машина реально гребет четырьмя колесами. А форик не греб четырьмя колесами. Поэтому говорить о том, что что там Subaru люди не покупают, да потому что Subaru, это надо настолько его любить, чтобы... Ну вот, хотел...
2: Ну что, спасибо тебе большое, прям длинно. Мы все записали.
3: И очень мне прям, да, радостно, что я опять снова до вас дозвонился уже второй раз.
2: Спасибо тебе, давай, удачи в эксплуатации газовых автомобилей. Спасибо за подробный разговор. Но мы успеем еще один звонок принять. 237-104, вы можете дозвониться в прямой эфир. Мы говорим об автомобилях на автомобильные темы, поэтому если есть что-то добавить, может хочется свой вопрос озвучить, пожалуйста, звоните. Самое главное, оставайтесь на связи, делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения, ну и вас не отвлекал. Огромная просьба, да, иногда люди двигаются где-то вдалеке, там, по громкой связи разговаривают, да, тут с настройками бы как-нибудь поиграть, потому что некоторых просто очень-очень плохо слышно. Еще раз напомню, успеваем прям быстро принять звонок 237-104, быстрый вопрос, быстрый ответ. Что касается наших честных разговоров в эфире, мы никогда не сдерживаем людей. Пожалуйста, мне не хотите высказать, да вперед, алло.
4: Алло.
2: Да, привет. Добрый день.
4: Вячеслав зовут.
2: Слушай, Слава. Скажи,
4: пожалуйста, Geely Atlas Pro 24-го года.
2: Так, ну он уже в BLG отошел.
4: Ну, сейчас, да, но вот именно еще, который был.
2: Ну, тебя интересует, насколько он, типа, надежен?
4: Да, да, вот этот движок 3 цилиндра.
2: На 3 цилиндра? Слушай, да, как бы я, честно говоря, как

0: Нормальные, адекватные машины за свои деньги, более-менее приличного размера багажник. Да, звезд с небес не хватает в плане управления, может, там динамики, еще чего-то, но на каждый день себя из точки А в точку Б с поклажей определенной уж точно довезет. Поэтому надо смотреть внимательно, в каком состоянии сейчас все агрегаты основные. Дальше уже, там еще, может быть, он на гарантии побудет какое-то время. Ну и дальше смотреть уже по ценообразованию, устраивает тебя это или нет.
1: Ну, пробег где-то тысяч, там, 35, что ли, сейчас.
0: Я скажу так, Atlas одна из таких у производителя моделей, которая прям зацепилась за рынок. Следующий такой же, это вот Manjaro, который тоже зацепился за рынок и прям хитяра в плане продаж.
1: А вот в гарантии у них там 150 либо 5 лет, это вот на какие узлы ты...
0: А я думаю, что там, скорее всего, остается вот как раз только мотор, кузов там. Это такая как бы сквозная гарантия. Можешь навести справки, точно я тебе сейчас по условиям конкретным дилерам не скажу, но можно просто позвонить по телефону, даже выяснить, на что конкретно распространяется, на что нет. Спасибо тебе за вопрос. У нас, к сожалению, время вышло. Да, благодарю, друзья, вас за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Реклама спонсора. Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Новый-детейл.ру.
3: Реклама. 1, 2, 3, 4, 5. У нас ставка 3,5.
2: Семья считает, надо брать.
3: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в 2 шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
2: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. БАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
4: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой. Влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: Уральский кофейный фестиваль.
6: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
5: 25 и 26 июля. На Плотинке. Горького 4А. 0+.
7: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
8: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
9: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
10: Помогите! Да ну!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66.

0: 8-391-66-96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит». От девелоперов «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте grafit-etv.ru.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Катапульта. Папа!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7.45 в Екатеринбурге.
3: Дорогие наши радиослушатели, есть шанс прямо с самого утра срубить себе сертификат на 3000, дозвонившись по телефону 237-104, прямо сейчас ответив правильно на вопрос.
2: Спонсор конкурса – сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
0: Будем о мужской моде разговаривать.
3: Конечно,
0: как
3: конечно. Алло, доброе утро.
4: Привет.
5: Доброе утро. Доброе.
3: Как зовут тебя?
5: Меня Дима зовут.
3: Дим, ты носишь костюмы?
5: Спортивные.
3: Да нет, вообще в принципе.
0: Классика. Деловые.
3: Спортивные носят все, а вот с деловыми...
0: Деловые, двойка, тройка...
5: Ну, конечно, там свадьбы, выпускные, у всех были, наверное.
3: Понятно. Ну вот тебе, внимание, элементарный и очень простой вопрос. Какой элемент превращает мужской костюм двойку в тройку? Нужны варианты?
5: Да нет, жилетка.
3: Ну, абсолютно верно, да, это жилетка.
0: Да. И мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья-джентльмены». Купи уже себе костюм.
3: А у тебя есть вообще?
5: У меня есть, есть.
0: Ну ладно.
2: Значит, будет... Аксессуарчик можно какой-нибудь.
3: Будет еще один. Можешь рубашку взять, там, галстук, например. Сейчас кричи катапульта.
5: Наверное.
3: Да, не клади трубочку, давай. 3-4.
5: Катапульта.
6: На Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7.52 в Екатеринбурге.
1: В этот ранний час с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Уведомления о подписании договоров кредита и займа начнут приходить в личный кабинет на госуслугах. Новая мера поможет повысить осведомленность граждан о возникших долговых обязательствах, а также позволит заемщику отказаться от них в период охлаждения, если кредит или займ на его имя оформили мошенники. Соответствующий законопроект приняла Госдума. Также банки и микрофинансовые организации с 1 октября 2027 года должны будут оперативно передавать сведения о потребительских кредитах и займах в бюро кредитных историй. Санаторий «Обуховский» сможет принять посетителей не раньше 26 июля. Камышловский район стал одной из территорий, пострадавших в результате дождевого паводка. Уровень воды остается высоким. «Мы вынуждены продлить приостановление приема гостей», сказано на официальной странице «Обуховского» ВКонтакте. Со всеми, чей заезд попадает на период простоя, должны связаться сотрудники «Обуховского», чтобы согласовать переносы дат заездов, либо возвратить деньги за путевки. Из-за подтоплений, напомню, не работает с 13 июля. Количество кафе и ресторанов в Екатеринбурге сократилось на 7% с начала этого года. По данным исследования «Контурфокус», которое приводит «Коммерсант Урал», среди крупных городов отрицательная динамика зафиксирована только в Свердловской области. В целом, за первые полгода число организаций общепита увеличилось почти на 3,5 тысячи участников. Лидерами по числу заведений остаются Москва, Подмосковье и Краснодарский край. Банк России в пятницу снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. РБК напоминает, что ключевую ставку Банк России снижал от заседания к заседанию, начиная с июня 2025 года. Последний раз неизменный ЦБ оставлял ставку в апреле прошлого года на рекордном уровне 21%. Почти половина россиян играют в интеллектуальные игры. Этому виду досуга хотя бы иногда уделяют время 46% респондентов. Это выяснил ВЦИОМ. Чаще всего россияне играют в шахматы. Каждый третий опрошенный. На втором месте судоку. Их решает каждый десятый. И в шашки играют 9% россиян. Это третья строчка рейтинга. Главным препятствием для интеллектуальных игр у половины становится нехватка времени. 28% заявили об отсутствии интереса, а у 18% отсутствуют условия для игры. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
3: Информация на правах рекламы.
4: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
5: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
4: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
6: Лето, лето. Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинас».
1: Ну, а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня будет плюс 27-28, переменная облачность. В Ивделе и в Североуральске до плюс 30, но временами прогнозируют дождь.
0: В Екатеринбурге сегодня тоже переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный 3,8 метра в секунду. А температура днем, ребята, плюс 27, плюс 29.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
7: только не китаец.
8: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
10: 469 лошадей.
8: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Катапульта.
4: В общем, должны работать трезвые.
1: Утреннее шоу.
4: Ну, у нас таких нету, у нас все нормальные ребята.
3: Катапульта.
1: На радиопилот.
5: Катапульта.

0: Доброе утро, 8.03 в Екатеринбурге, среда сегодня, 22 июля. За окном приятная солнечная погода, до плюс 29 обещают.
1: Всем доброго утра, мы работаем в утреннем шоу «Катапульта» на радио «Пилот», и если вы с нами уже несколько лет, знаете, что
2: 20.
1: У нас... Знаете, что в этом году утреннему шоу нашему исполняется 20 лет.
2: Ой, мне, знаешь, в соцсетях писали, мы с вами с первого дня. Вот, знаешь, вот есть такие люди, вот, которые...
1: 20 да. лет! Ну, за эти 20 лет произошло очень много. И вот в честь этого события у нас весь июль на радио «Пилот» разыгрываются крутые летние подарки. Мангальную зону, бассейн мы уже разыграли, детский велик, батут еще у нас. Победитель сам будет выбирать себе приз. И вот... Следующий понедельник, 27 июля, в прямом эфире «Катапульты» мы разыграем один из призов среди тех, кто правильно отвечает на все вопросы, которые в течение недели звучат. Сегодня уже среда, и третий вопрос вас ждет. Отвечать надо, напомню, только в личных сообщениях в нашей группе ВКонтакте «Радио Пилот Екатеринбург».
2: А вопрос такой, какое животное побывало в гостях у «Катапульты»?
1: Варианты среди тех, кто вот мог быть львенок, жеребенок или рысенок. Вы можете выбрать тот, который вам кажется правильным, и написать в личных сообщениях в нашей группе ВКонтакте. Дерзайте, ребята.
2: Отвечайте, да, удачи, все-все-все ждем.
1: Слушайте, вчера я что-то не заметил, вот на велике передвигался, не проезжал мимо этого кусочка. Арку сердца на Ленина убрали.
2: На Ленина где?
1: Это вот аллея. Где аллея?
2: Там делают ремонт, поэтому, видимо, ее убрали.
1: Нет, все, ее демонтировали, да? Там убрали арку, она же была как арт-объект в рамках 300-летия Екатеринбурга установлена.
0: 3 года она простояла, ну, говорили сразу, что она временная, ну, вот сколько, 3 года простояла,
1: да,
0: хорошо.
1: Люди там просто нафоткивались еще, особенно вечером прям, ну, красота, да. Значит, весной же еще демонтировали медиа-экраны, вот сейчас убирали арку, то есть, как бы, будут, видимо, по-другому пространство
0: организовывать. Я вчера проходил по центру и видел, да, что у Вайнера там все перекрыто, но что-то я не заметил там рабочих, чтобы они там прям как-то это в ускоренном темпе работали.
2: Ну, слушай, у них сдача не послезавтра, а у них сдача еще в 27-м году, поэтому, видимо...
0: У меня вопрос к тем, кто клал плитку у нас конкретно на Малышева от Горького до Вайнера. Ребята, это какой-то ужас. Она просто вся почти отвалилась, и ты идешь, я не знаю, особенно когда дождь, там вода скапливается, и ты идешь, оттуда вода прям вся на тебя течет.
2: Сейчас все на дождь сваливают, все размыло, это все из-за дождя.
1: Она еще там неровная, да, такая?
0: Неровная, да-да-да, и потрескалась кое-где.
1: А это по Малышеву с какой стороны?
0: Это со стороны, где музей.
1: Подожди, это получается, ты идешь от Горького в направлении 8 марта, потом идешь в сторону Вайнера, я правильно
2: мимо
1: понимаю?
2: Мимо Лимеренс, да. Вот там, да?
1: По этой стороне, там, где Лимеренс. Просто я-то как бы видел,
2: сегодня
1: как укладывали
2: гуляем,
1: плитку с левой стороны, там, где Рубин, и туда вот, в сторону Вайнера тоже. Там вроде нормально работы велись, достаточно быстро. Я просто не понял, как бы ровно нет. Я проеду обязательно на велике. Обычно... Кстати, обращал тоже внимание, что и после Вайнера до Хохрякова плитка бродит. Едешь на велике, а она под тобой как будто, знаешь, это...
0: А когда пешком идешь, я думаю, можно просто ноги сломать.
2: А девушки на каблуках что должны делать? Вот, понимаете?
1: Короче...
0: Вопросиков много к этой плитке.
1: Вопросики.
0: Да-да-да.
1: Накидали, видишь, что накидали. Сейчас будем...
0: Социалочки.
1: Будем сейчас звонки принимать. У нас впереди игра под названием «Что было раньше?» Женщин и мужчин. Мы ждем в эту игру. 237-104. Звоните прямо сейчас.
3: Реклама. Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
4: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
3: Высокие потолки до 3 метров.
4: Система очистки воздуха и воды.
3: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
6: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
8: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
7: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
8: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
9: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: 47-46-45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
3: Гиперлента поздравляет с Днем Металлурга. С 20 по 26 июля скидка 350 рублей при покупке от 3000 рублей. Просто назови кодовое слово «Металлург» на кассе. Праздник и выгода вместе с лентой.
4: Лента.
5: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Редин Константин Дмитриевич. ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
6: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры «Нилетто», «Тимати» и «Ван Амур». Ведущие «СТ» и «Ассоль». День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный при поддержке русской медной компании. 0+.
7: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
8: Категория 18+.
9: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
10: Застройщик ООО «СЭ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.
11: Катапульта.
12: Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8.15 в Екатеринбурге на Радиопилот конкурс «Что было раньше?». Его представляет ООО «Кит Екатеринбург» аквапарк Лимпопо.
3: На связи у нас Сергей. Руководит начальник СБ в частной охранной организации. Здравствуй, Сережа.
4: Привет, Сереж.
5: Алло, доброе
3: то
5: утро.
3: Есть, я так правильно понимаю, что есть люди, которые охраняют объекты, а ты охраняешь их спокойствие, да?
5: Ну да, и помогаю им в работе. Нифига. Я вам хочу передать большой привет. Я вашу передачу слушаю постоянно.
3: С какого спасибо. Года, если не секрет, Сереж?
5: Ну, я не знаю, ну, лет 8 точно, наверное.
3: Ой, класс, спасибо тебе, что ты с нами. Передавай вашим сотрудникам привет, чтобы лиходеев было меньше.
5: Да, я хочу передать нашим сотрудникам Викингу и Вове Якуту большой привет. У нас парни уезжают воевать в Африку. Вот числа, наверное, 5 августа.
3: Ничего
5: я
3: себе.
5: Хочу им пожелать, чтобы они остались живые. Они хорошие пацаны, и вот мы их будем ждать. Мы будем все вместе
4: ждать.
3: В Африку, ничего себе. А против тебя сегодня Женя?
5: Нашим руководителем, у нас еще руководитель есть, Михаил Якут. Вот то самое главное.
3: Понятно.
4: Хорошо, давайте сейчас с твоей соперницей знакомиться.
3: Мы так до игры с тобой не дойдем, Серега. Против тебя сегодня играет Женя, она мерчендайзер. Жень, привет.
6: Здравствуйте.
3: А что за товар ты расставляешь, распределяешь? Что это?
6: Товар компании «Нестле».
3: А, сладости?
6: Да.
3: А что, они не ушли, да?
4: О, как? Конечно, нет.
6: Нет.
3: Слушай, сама-то ешь вообще?
6: Частично ем, много едят дети и муж.
3: Понятно. Сколько ты на стоматологов тратишь?
4: Ну.
3: Вопрос с подвохом,
4: ну,
3: да?
4: давайте играть.
3: Ладно, мы сейчас поиграем с вами. У нас есть для вас 3 факта, вам надо будет определиться, что из этого было раньше. Ну и тот, кто, соответственно, 3 правильных ответа даст, тот получит приз. Что изобрели раньше, автомобильный ремень безопасности или кинокамеру? Как думаешь, Серега?
6: Кинокамеру.
5: Ну, я думаю, что...
4: Быстрее думай.
5: Кинокамеру.
3: Вы оба за кинокамеру. Понял, дальше.
4: Продолжаем. Какая голливудская актриса родилась раньше? Джулия Робертс или Кортни Кокс?
7: Из сериала «Друзья», которая...
4: Да. Ну, Джулия Робертс, я думаю,
6: Джулия
4: все
6: Робертс.
4: Знаете. Так.
3: Ты за Джулию. Оба за Джулию Робертс. Дальше.
7: Какой город был основан раньше? Город Омск или Томск?
5: Томск, я думаю.
6: Омск.
3: Так, Женя за Омск, Серега за Томск.
4: Давайте.
3: А теперь будем итоги подводить. Что изобрели раньше, вот автомобильный ремень или кинокамеру? Знаешь, ремень изобрели на 10 лет пораньше. Но фактически было очень много доработок ремней безопасности. Современные ремни безопасности вообще один из инженеров Volvo придумал. И, кстати... Он эту разработку не патентовал, он ее подарил, чтобы эти средства безопасности были во всех автомобилях. А мог бы заработать лютые деньги просто.
4: А многие игнорируют этот ремень безопасности.
3: Конец 19 века, если что, первые вот такие разработки, а кинокамера это 1895 год, на 10 лет позже.
4: Ну что ж, Джулия Робертс или Кортни Кокс? Кокс, Кортни, она, кстати, сейчас у нее другая фамилия, она родилась в 64-м году, и на 3 года позже родилась Джулия Робертс.
7: Ну и с городами, да, вы разошлись. Город Омск был основан в 1716 году, а Томск больше, чем на век раньше, в 1604.
4: Обалдеть.
3: Томск, начало 17 века, если что. Серега, короче, один только правильный ответ дал на вас двоих.
4: Да, ну зато всем привет передал, поболтали, все хорошо.
3: Ребята, да, берегите себя. Надо вместе крикнуть катапульта и хорошего вам дня. Давайте, 3-4.
5: Катапульта!
8: На Радиопилот.
9: Информация на правах рекламы.
10: Ого! А что это у вас тут происходит?
11: Мы построили катапульту.
12: Но она не работает.
11: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
12: Поможешь?
10: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
12: Да! Ура!
13: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
12: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос-Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Лучшая на свете жена.
2: Это я.
3: Естественно.
4: Доброе утро, 8 часов, 22 минуты в Екатеринбурге, с вами «Катапульта», закончился чемпионат мира, но отголоски еще идут, и в интернете завирусился кусок шоу с испанского телевидения, где FIFA прямым текстом назвали самой коррумпированной конторой в мире, пу-пу-пу, которая буквально за уши тащила Лео Месси и Аргентину кубку, и самое интересное в этой истории – лайк под видео от Криштиану Роналду. А хейтеры Месси уже потирают руки. Они давно называют Лео принцессой FIFA. Судьи сдувают с него постоянно пылинки, прощают ему все, дают пенальти там, ну, и так далее.
5: Слушай, но надо отдать должное, это все не беспочвенно. Потому что действительно были моменты, когда возникали вопросики, притом жесткие. Но они как-то вот эти вопросики ушли в сторону. А тут недавно смотрел отчет одного из знакомых, он побывал прямо на финальном матче, $4,500 билет стоил.
4: Там и концерт был такой, да, вообще,
5: подожди,
4: концерт.
5: Просто вот он выкладывал видео, где он говорит, вот почти 80% времени Месси просто ходит по полю. Я, говорит, что-то не понял. Вот я, говорит, заплатил 4500 баксов, а этот человек, говорит, даже не бегает за мячом.
6: Но что мы хотим, у них ноль ударов по воротам было за 90 минут.
5: Вот как бы сидишь и такой, знаешь, как бы, слышь, чувак, ну хотя бы побегай, что ли.
4: Подожди, но в трансляции он тоже не бегал, или это показывают по-другому?
6: А в трансляции он, в принципе, не показывает.
5: Там же то есть, то нет общий план, там же не видно, ты еще вдобавок следишь за мячом, там же не видно, что на других концах происходит. Ну, и он сидел там, что-то четвертый или пятый ряд получается, то есть прям совсем к полю близко. И там просто, ну вот он снимал крупно, а там, ну знаешь, Месси хоть только вот попу не почесывал. Нет, я ничего против его успехов в футболе не имею. Как бы и Роналду, и тот же этот Холланд, они все пешком ходят периодически. Невозможно бегать 90 минут.
4: Конечно.
5: Сотрешься. Но хотелось какой-то яркой игры. Но это не финал был. Третье место играли просто божественно по сравнению с этим.
4: А в Польше нашли бобра, который оказался серийным похитителем труселей.
6: Курва.
4: Да. Значит, мужчина долго не мог понять, куда пропадают вещи с веревки, где он развешивает свое белье. И вдруг увидел этого бобра, прямо с поличным его. И видел, как тот тащит все себе. И эту историю он поделился в соцсетях. Я, говорит, вышел посмотреть, чем он там занимается. Этот хитрый выбежал во двор, сорвал с веревки с бельем пару сушившихся трусов, зацепил зубами и прямо в воду.
5: А что он с ними делал?
4: А до этого тоже пропадали и носки, и все-все-все. И, ну, такие мелкие, знаешь, трусы
5: что
4: всякие.
5: Что бобер-фетишист сделал с этим совсем? Не нашли схрон?
6: Что за плотина такая
4: интересная? Предположительно, одежда понадобилась бобру для строительства хатки. Возможно. Хотя, но это не точно.
5: Жена послала в строительный магазин. Пошел обои в виде трусов купил.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
10: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
11: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
10: Лос-Маркет.
9: Гарантия не на словах, а на деле.
11: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
3: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимбабо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимбабо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Limbabo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1897. 0+.
4: Артем, давай купим машину.
5: Какую машину? Стиральную?
4: Нет, импортную.
5: Китайскую, что ли?
4: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
5: Да где ты ее сейчас найдешь?
4: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали!
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
6: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
7: Семья считает, надо брать.
8: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
9: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
10: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: В «Монетке» качество на высоте. Пельмени из телятины 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
12: «Парацельс» – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
13: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
12: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Билджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Билджи S50 при обмене по трейд-ин в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Катапульта.
3: Бабах!

0: пульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 8:33 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет ОСЗ «Ривьера Инвест» Айвазовский. Санек Морозов все видит, все слышит, обо всем знает, готов рассказывать, что происходит в городе. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Сейчас быстренько о том, где у нас есть затруднения, сложности. Опять по проезжей в направлении Норильской практически половина куска со стороны Березовского загружена транспортом. От Изоплита плотность высока. Также плотность повышается постоянно со стороны Пышмы в направлении Уралмаша. Затруднения в движении продолжаются на Старом Сибирском тракте под Калиной. Сейчас больше со стороны переезда. На Щербакова резко вырос трафик со стороны артиллерийки до самолетной. Проблемы по-прежнему есть, особенно в правом ряду, там на заправочку, в направлении Московской, Волгоградской. Объездная перед Амундсеном со стороны кольца, выезд широкой речки перед объездной по Суходой, по Светлореченской. Ну вот, насколько я редко там проезжаю, но вот, насколько я помню, там дорога была раздолбана. Затруднения в движении на автомагистральной, сейчас в направлении пехоты, Бакинских комиссаров в направлении Победы. Ну и пока вот все. В районе 8 марта и улицы Фурманова, возможно, будут осложнения, потому что там ДТП со стороны Белинского. Будьте внимательны, аккуратны, заранее объезжайте пробки и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.ru.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП Телепов Иван Васильевич. Ново Детейлинг. Принимаем ваши звонки. 237-104 – это наш номер телефона. Вы можете дозвониться, задать вопрос, высказать мнение, либо поделиться опытом. С удовольствием с вами поболтаем. Главное, оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения. Начинаем.

0: с водителем, который легковым транспортом управляют, по ИКАТу двигаешься постоянно, съезды, особенно Челябинский тракт, там три полосы, если со стороны Тюменского идет. Вот, управляя автопоездом, там 44 тонны общей массы, они едут просто с левой, крайней левой полосы, начинают именно на Челябинский тракт. Ну, нельзя перестроиться заранее. И также, что касается выездов с этих трактов прилегающих, то же самое, зачем, ну, как бы, пропустим всегда, подвинемся влево, там, выпустим. Нет, надо обгонять чуть не по обочине, то есть, как бы, ну, создавая аварийные ситуации. Просто, ну, смысла в этом я никакого не вижу. Вот,
1: ты понимаешь, вот я в этом... Это один из самых нелюбимых моих съездов вообще. Вот то, что ты описал. С ЕКАДа на Челябинский тракт. Со стороны Кольцова. Это просто трэш какой-то, что там творят люди. Пытаются залезть прям в самый последний момент, обгоняя всех. То есть прям вот на тоненького между ограждением и машинами лавируя. Ребят, вы что делаете-то? Просто встал, ну не поедешь ты 110, ну поедешь ты 80 или 60 перед этим съездом. Что случится-то с тобой такое? А ты ведь реально можешь, сам погибнуть можешь. Создать ситуацию, когда кого-то ты травмируешь, там авария случится серьезная. И при выезде... Очень многие люди, знаешь, то есть ты едешь по правилам, все как положено, там идет длинное примыкание, там идет разметка для тупорезов. И все равно обязательно кто-нибудь сзади усигналится, уморгается, чтобы ты, я не знаю, исчез с дороги, либо что ты сделал, ты едешь по правилам дорожного движения, и тебя просто ненавидят, тебе сзади начинают орать, какого фига, что ты там делаешь, начинают перестраиваться, подрезать слева, справа. Я, боже, я представить не могу, что будет твориться, если у нас еще и видеофиксация отключится. Это что будет происходить на дорогах-то вообще?
0: Будет беспредел, я считаю, потому что экипажей еще, в принципе, стало меньше, как бы, и вот со стороны Богдановича идет ремонт дороги, там, длинный, практически от Богдановича до Белоярки, обгон запрещен, очень много там ДТП, лобовых причем, и все равно народ обгоняет, вроде показывает, что, ну, как бы, не надо, нет, все равно, как, ну, торопится, конечно. Блин, ну, чтоб услышали, просто я уже по радио, как бы.
1: Понял тебя. Ну, спасибо большое, на что обратил на это внимание. Это действительно постоянная проблема. Благодарю тебя. Двигайся аккуратно. Следующий звонок примем. 237-104. Это наш номер телефона. Звоните, задавайте вопросы, высказывайтесь. Мы обсуждаем и конкретные машины тоже, и различные темы, актуальные для автомобилистов. К сожалению, вот тема постоянного соблюдения правил дорожного движения, она у нас вечная, видимо, будет. Алло.
2: Да, доброе утро.
1: Доброе.
2: Хотела высказаться, меня Яна зовут, по поводу прошлой, про Subaru Forester рассказывал. Ну, видимо, ему не повезло. У меня машина весной 2007 года, мы купили новую, там же на Щерста.
1: 2007, да?
2: Правда. Она 6-го, конец. Да, мы купили весной. Импреза, Лиса, вот которая, вот до сих пор на ней езжу.
1: Ну, у нас конкретно не по Импрезе, конечно, был вопрос, ну ладно.
2: Нет, я по Субару, что он говорит, что там абсолютно мы не делали практически вообще ничего.
1: Ну, Импреза достаточно простая модель, если мы не берем верхние модификации. Хотя, ты знаешь, вот многие покупают, я не говорю конкретно про ваш пример, потому что если бы вы покупали STI-ку, это был бы другой разговор, но многие брали Subaru именно потому, что это легендарная раллийная история. Поверьте мне, автомобили, которые стояли и в свое время продавались в автоцентрах, сильно отличаются от того, что мы видим по экрану и на автогонках. Это вообще две разных машины. Это все равно, что говорить, я сейчас купил КамАЗ, потому что они легендарные на Дакаре выступающие. Ну, это тоже две разных машины. Поэтому, да, я с вами соглашусь, есть модели более удачные, неудачные. Я уж не обсуждаю там какие-нибудь 3Б-ки B9, там еще что-нибудь такое. Но в любом случае, если вы довольны, значит, нашли себя, нашли свой автомобиль. На вкус и цвет тут нет, но мы конкретно обсуждали Форика вот тех лет. Поэтому за ваш комментарий благодарен, спасибо. Надеюсь, машина и дальше будет радовать. Следующий звонок будет заключительным. 237-104. У нас прямой эфир. Кто на связи? Алло. Доброе утро.
3: Доброе.
1: Да, слушаю вас.

0: Александр, это Леонид. Меня зовут Крик Души. Угу. Работаю на Уральском компрессорном заводе. Живу на юго-западе. Угу. Мост железнодорожный и въезд на компрессорный завод. Когда там не будет воды, дожди прошли, ливневка забита, можно обратиться к властям района, города, чтобы там все прочистили. Машины просто плывут, как на корабле.
1: Угу. К сожалению, да, такие участки печальны.
0: Да, въезд на компрессорный у нас два. Это Пьяная дорога, угу, со стороны Сибирского тракта и здесь с Кольцовского тракта, со Сибири тоже. Ну вот можно к властям как-то обратиться и пометить вот эту тему.
1: Ну, подобное обращение в эфире, конечно, фиксируется. Я знаю, что и должностные лица нас слушают различного порядка. Но еще действенно, конечно, оставить письменную заявочку. Да, и, к сожалению, здесь только вот массовость может повлиять.
0: Понял, все, удачи.
1: Спасибо и тебе, удачи. Благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Реклама спонсора. Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В новый детейлинг мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду ПИЛОТ. Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в новый детейлинг. И в новый детейлинг на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
3: Реклама.
4: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
4: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
7: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
8: Подробности на motivtelecom.ru.
9: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla, новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
10: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
12: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
13: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
12: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч и я банкрот.
13: Правда?
12: Правда.
6: До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
3: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам за завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
15: Круто!
16: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
17: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
18: Пора-пора, Емота-мото-мото.
16: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны?
17: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
19: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич, Огранник 304-667-44-800-092.
20: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
21: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
22: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
23: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
24: Катапульта.

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Здравствуйте. Некоторые российские нефтезаводы вернулись к продажам топлива на бирже. По данным аналитиков, к торгам вновь присоединились НПЗ, чья мощность переработки нефти составляет порядка 40 миллионов тонн в год. Восстановление предприятий способствует росту поставок и нормализации ситуации на заправках, пишет газета.ру. В это же время эксперты прогнозируют, что полной стабилизации рынка придется еще подождать, поскольку ряд крупных производств пока не вернулись к участию в биржевых операциях. Жаркая и сухая погода в Свердловской области продержится почти до конца июля. Движению циклонов на Урал препятствует гребень антициклона, который вернул в регион жару. В период с 22 по 28 июля Уральский гидрометцентр обещает погоду без существенных осадков и с температурой плюс 27, плюс 33 в дневные часы. Локальные небольшие дожди, вероятно, только в четверг, 23 июля. Дожди с грозами могут при этом вернуться на Средний Урал в самом конце месяца, а также в первые дни августа. Свердловские власти расширяют сеть фельдшерско-акушерских пунктов в регионе. Как сообщил губернатор Денис Паслер, ФАПы начали работать в селе Фомино в Сысерском районе, в деревне Сахарево и селе Фирсово в Рижевском районе. За полтора года на создание таких пунктов направили 291 миллион рублей. Это уже больше суммы, потраченной на это направление за предыдущие 5 лет. Также в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2026 году в регионе запланирован капремонт 81 медучреждения. Время поиска работы в России сократилось почти вдвое, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Одна из причин – это модернизация кадровых центров. Комплексные изменения, произошедшие в государственной службе занятости, позволяют соискателям быстрее находить новые места. Работодатели, соответственно, в более сжатые сроки находят необходимый персонал. До конца года в 60 регионах страны должны запустить сеть кадровых центров работы России. Из Норвегии в Россию сбежали 30 оленей. Животных видели между погранпереходом на Борисоглебск и российским городом Заполярный. Также олени были замечены на дороге к городу Никель. Животные сбежали от оленеводов, которые не могут теперь оленей вернуть. Россия больше не предоставляет визы гражданам Норвегии из-за прекращения диалога между странами. Как пишет газета.ру, это не первый инцидент. В прошлый раз олени сбежали на территорию российского заповедника. В результате с Норвегии потребовали денежную компенсацию за съеденный заповедный ягель. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
2: Информация на правах рекламы.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки. Бассейн мирового уровня для активного отдыха. Новая поликлиника. Строится детский сад.
4: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
5: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Это был прогноз погоды после выпуска новостей.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
8: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня будет плюс 27-28, переменная облачность. В Ивделе и в Североуральске до плюс 30, но временами прогнозируют дождь.
0: В Екатеринбурге сегодня тоже переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный 3-8 метров в секунду. А температура днем, ребята, плюс 27, плюс 29.
9: Пилот FM.
10: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
5: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Катапульта. У них тут в 9, наверное, будет какое-то мероприятие.
4: Вечеринка.
3: Вечеринка.
1: Утреннее шоу.
3: Катапульта. Они к нам, а мы тут уже.
1: На радиопилот.

0: Доброе утро, 9.03 в Екатеринбурге, среда сегодня, 22 июля, плюс 25 за окном, а у нас в студии с утра пораньше уже гости.
1: Дело в том, что грядет большое кофейное событие уже в эти выходные, и у нас в гостях руководитель подразделения компании «Франко» в Екатеринбурге, организатор Уральского кофейного фестиваля и судья чемпионатов бариста, это Александр Некрасов. Саш, привет.
2: Доброе утро.
3: Привет.
1: Рядышком с ним Антон Федоров, руководитель отдела продаж «Больше кофе» Ростер Санкт-Петербург, организатор Уральского кофейного фестиваля и главный судья национальных кофейных чемпионатов. Антон, привет.
4: Доброе утро.
3: Антон.
1: Ну и Марина Бакай, как организатор Уральского кофейного фестиваля. Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Как всегда, будет целые выходные. Суббота, воскресенье, площадка в центре города, Уральский центр развития дизайна, вход свободный. Это уже прекрасно. Спасибо вам большое за это.
1: Ну все, спасибо, что пришли. Все,
4: хорошего дня.
3: Нет, ну просто
1: поговорили.
3: Обязательно планируйте, чтобы зайти. И для чего? Ну, понятно, что выпить кофе, понятно, что что-то попробовать.
1: А будет какая-то отдельная программа 25-26 или
3: да,
1: она будет повторяться?
4: О, программы будут разные, потому что у нас, как и в прошлом году, собственно, два лектория, зона мастер-классов, и вот это вот все, и лекторов очень много со всей России, они разные в каждый день, поэтому желательно быть оба дня с утра до вечера.
0: О чем будут рассказывать?
1: Да, это по профессии или
4: там
1: вообще
4: вот,
1: каждый?
4: Да, два лектория, один профессиональный для таких, как мы, а второй для таких, как вы.
3: А что именно?
4: Для простых людей, да, то есть просто про все вообще, что такое кофе, как его заваривать, какой выбирать.
3: Сколько пить?
4: Сколько пить, да.
3: Когда, во сколько? По времени. Да. Ну, то есть, да, все равно же, и вот кто-то выпивает, может выпить за ужином. Если я выпью за ужином чашечку кофе, это вообще, я не усну.
1: Ну, а есть какие-то вещи, которые будут массово прям проходить, то есть вот для большой широкой аудитории, там, я не знаю, чемпионат какой-нибудь, там, возможность дегустировать.
4: Марин, ты знаешь,
1: ну-ка. Марина, расскажи.
3: Чемпионаты заявлены, давайте.
5: Конечно, знаю чуть меньше.
1: Чуть микрофон. Ближе в микрофон.
5: Но чуть больше, чем Антон знает про лектории, на самом деле. У нас есть чемпионаты для профессионалов, есть чемпионаты для любителей. Для профессионалов мы будем проводить Дала Корта Кап. Это соревнования среди бариста. Среди кофеен будут соревнования. Будет проходить кофейное казино, кофейное бинго, кап-тестерс баттл. Это угадывание лишней чашки на вкус и на аромат. Какие еще там? Latte Art Battle. В общем, соревнований достаточно оба дня и для профессионалов, и для любителей.
3: Можно будет какие-то сорта кофе купить, я не знаю, что-то необычное для себя в свою домашнюю коллекцию?
4: Да, обязательно. У нас просто еще в этом году какое-то невероятное количество, даже по сравнению с прошлым годом, участников фестиваля, по-моему, там что-то около 70. И в основном...
3: Это все наши кофейни?
4: Это все не ваши кофейни.
3: А кто это?
4: Это просто со всей России обжарщики кофе. Чайные, в том числе, ребята из какао и со всеми.
1: А широка вообще география в этом году? Кто приезжает?
4: Да, безумно широкая вообще. От Тамбова там до Краснодара.
1: А почему именно в Екатеринбурге?
3: Мне да, просто, и вот ты из Питера.
1: У нас какая-то столица.
4: А я из Екатеринбурга. Я просто 10 лет в Питере живу,
3: понятно.
4: Но как бы свой домашний регион тоже надо притягивать.
1: Слушай, а вот в Екатеринбурге реально так большое потребление кофе и культура?
4: Да, тут особенная культура потребления.
3: А какая? Можно вот взгляд со стороны?
4: Особенно взросшенная там 10-15 лет назад как бы школа гостей кофеен. Угу. Вот, тут прям какие-то вот все супер
3: есть такое, что вот сейчас молодежь, эти даже не зумеры, а бумеры, они прикалываются вот над этой эстетикой, я пока не выпил кофе, это даже уже как бы какой-то мем, и что вот это вот на кофе сидят только миллениалы.
1: А потом все равно идут в кофейню.
3: А вот эти вот молодежь, они что-то уже сейчас другое употребляют и вообще пьют все по-другому. Есть там замечена такая возрастная история? Все пьют.
1: Слушай, ну есть
3: как
1: же
3: родители.
1: Еще и напитки, которые в кофейнях так или иначе продаются. Ну, вот
3: матча.
1: Да не только.
0: Мне тут картофельный раф попался.
1: Безлактозное всякое такое и сякое. Слушайте, а есть какое-то такое, ну вот, кринж какой-то, над которым люди, разбирающиеся в кофе, ну просто ржут? Ну то есть приходит человек, и вот один из кофейных...
3: Три в одном.
1: Что? Кстати, меня спасало...
0: Не обижайте классику.
1: Меня в 2000-м вывозило это.
3: У меня внутри его тоже, знаешь,
1: сколько. Ну, серьезно, вот есть какой-то такой заказ, который прям, ну, 100%, все, это понятно, это...
4: Ну, это все вот эти банальные там штуки, когда гость говорит... не хочу там сладкого, жирного. Хотя, давайте раф, наверное, с банановым сиропом 0,8, знаешь, как вот. Или, да, там, какие
0: он
4: у вас...
0: Он умывается 0,8?
4: Ну, наверное, да, очевидно, половина точно умывается. Или там, какие у вас есть сорта кофе, есть у вас там Копелювак тот же самый, или там Ямайка Блю Маунтин, вот это вот все. Мы такие, блин, камон. Ну, типа, его столько нет в мире, чтобы он был во всех кофейнях. Вот.
1: Ну, а, кстати, я хотел еще по поводу фестиваля поговорить. У вас же очень много партнеров разных вообще. Вы же еще коллабитесь с различными другими мероприятиями. В этом году будет какая-то коллаборация с выступлением, может быть, кого-то?
4: Саша, знаешь что-нибудь?
1: Ну, да, да.
2: Ну, наверное, будет коллаборация, если это так можно назвать, с какими-то местными другими проектами, да, там, в плане лекций, вот. И, наверное, будет коллаборация у нас на фудзоне, да?
1: А что будет?
2: На гастроулице.
1: Закусончик будет? А у вас на улице еще будет фудзона?
0: Про еду мы любим, давайте рассказывайте.
2: Да, да, ну будет, мы надеемся, что побьем рекорд прошлого года, когда у нас было там порядка 12, да, 13 тысяч посетителей. И, соответственно, есть зона гастроулицы, где все могут перекусить, как бы.
1: То есть 13 тысяч человек за два дня, это прям... Круто, да. Я надеюсь, в этом году будет больше, и погода будет еще такая хорошая,
3: гулятельная. Да, хорошая, обещает.
0: А все будет в помещении или на улице, на открытом воздухе тоже что-то будет?
4: И в помещении, и на улице. Но вот у нас в помещении в основном сосредоточена вся кофейная движуха, и чемпионаты, и участники фестиваля, там экспоненты с корнерами. Но мы пытаемся сделать акцент еще на улице все-таки, потому что надо немножко выгонять людей.
3: Потому что надо позагорать немножко, чтобы посидеть у воды.
4: Потому что в прошлом году моментами было просто сложно находиться внутри из-за количества людей. Но мы в этом году немножко акцентировали внимание на улице, там будет больше активности.
0: Подробную программу где-то можно посмотреть, что будет, во сколько начало?
1: Регистрироваться надо, да. Нет?
4: Регистрироваться не надо, все свободно вообще, как угодно.
1: Просто приходишь, да, и да, двери открыты.
4: Да, да, да.
1: Вот это класс вообще, потому что я помню, мы устраивали какие-то чемпионаты бариста, тоже с открытым входом. Как народ, столько оказывается кофеманов.
3: Конечно.
1: Притом, особенно позиция дегустации людям нравится, это прям... Дегустации оба дня
3: потом
1: будут идти?
3: Руки трясутся.
1: А да, да, да. К вечеру-то надегустировавшихся много.
3: Не, ну серьезно же, нельзя много дегустировать кофе. Ну сколько, 2-3, ну максимум же, да?
4: Ребят. Это индивидуально.
3: О, да? Ну ладно.
1: Вот эта фраза «это индивидуально»,
4: да, да, это безопасная
1: фраза. Толкнула меня в пропасть. Со скольки до скольки 25 и 26 вся движуха?
4: 10 до 8 оба дня.
3: То еще есть раз, Уральский центр развития дизайна, два дня подряд.
1: Это прям вот в центре города, да, на Плотинке.
3: Да, да,
1: так,
3: да,
1: что, ребят, приходите, мы вам желаем хорошего фестиваля, чтобы в этом году и погода не подвела, и зрителей рекорд побить. Ну, и хотел сказать, что ребята пришли не с пустыми руками, они принесли фирменную футболку фестиваля, и мы ее разыграем сейчас в конкурсе, это может знать каждый. Звоните 237-104, отвечайте на вопросы про кофе и выигрывайте призы.
6: Реклама. Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
7: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
6: Высокие потолки до 3 метров.
7: Система очистки воздуха и воды.
6: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». Остальтивный застройщик УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-830-0-30-848.
9: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне Атлантик Про. Таганская 77.
3: Кредит предоставляют по ОДП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
10: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 21 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
11: Автомир предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Билджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Билджи S50 при обмене по трейд-ин в комплектации актив с механической коробкой передач.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9.18 в Екатеринбурге на Радиопилот конкурс. Это может знать каждый, его спонсор ОЗ Витамин Девелопмент.
3: На связи у нас Александр, продает сложные товары. Здорово, Сань.
4: Это какие? Привет, Саш.
3: Александр.
2: Саня.
4: Статус «Все сложно», что ли, да?
2: Ну,
3: видимо, и со связью.
2: Товар сладкий попался, да.
3: 237-104. Ребята, вы можете дозвониться в прямой эфир. У вас есть возможность выиграть приз специальный. Мы тут принесли футболочку.
4: Да,
3: у нас
4: и поговорим о кофе.
3: У нас еще общая корзина с призами есть, так что welcome. Главное дозвониться, ответить правильно на три вопроса. Алло.
2: Привет.
3: Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Как зовут тебя?
5: Екатерина.
3: Катя, ты во сколько встаешь?
5: Я встаю очень рано, 4-5 утра.
4: О, а куда ты так рано?
3: Да.
4: Как, зачем так?
5: Такой режим.
3: Режим для чего?
4: Ну, ты ездишь далеко на работу или
3: на
4: ты
3: заправку.
4: Бегаешь?
3: Да,
4: на заправку.
5: Нет, я дома работаю.
3: То есть ты настолько самоорганизованный человек, что работая удаленно дома, встаешь в 4 утра?
4: Может, тебе корову подоить надо?
3: Что случилось?
5: А, нет. Слава богу, коров нет.
3: Ну а зачем ты так рано встаешь?
4: Нам надо знать.
5: Ну вот, представляете, так комфортно.
4: Ну все.
3: Я, поверь, Катя, подожди. Вот я 20 лет встаю в 5 утра на работу, на утренний эфир. Я вот, не, вот просто ни от кого таить не буду. Мне офигеть, как некомфортно.
2: Ну ты, Саня, ложишься в 12 в час ночи спать.
3: Просто, ну это,
4: Катя. Катя, скажи, а ты кофе пьешь по утрам?
3: Да.
5: Кофе пью, я бываю даже за кофе куда-нибудь езжу с утра.
3: Ну что ж,
2: ты, видимо, для этого и в 4 утра и встаешь, да, чтобы без очередей
3: попасть. Три вопроса про кофе. Мы так и не узнали, кстати, кем ты работаешь. Ну ладно, потом расскажешь. Три вопроса о кофе, ответишь правильно, приз будет твой. Начнем.
4: Что из перечисленного разновидность кофе?
3: Став, раф, баф.
5: Раф.
3: Ну, естественно.
4: Да. Молочка побольше. Какая,
3: сильно больше.
4: Да, какая страна считается родиной кофе?
3: Бразилия, Колумбия, Эфиопия.
2: С подвохом вопросик-то.
5: Ну, вообще, Бразилия или Колумбия?
4: Везде делают кофе, да, но да, вот да. Именно родина.
3: Какая из них родина считает?
5: Родина.
3: Эфиопия, Колумбия или Бразилия?
5: Давайте попробуем Колумбия.
3: То есть ты считаешь, что первым в мире был открыт именно колумбийский кофе? Словосочетание «колумбийский кофе» уже вызывает...
2: Сомнительно, но окей.
3: Ну что, колумбийский?
4: Бразилия, Эфиопия еще вот, порассуждай.
3: Ну считай до трех, уже надо давать ответ.
4: Вообще?
5: Вообще Эфиопия самая близкая, ну вот...
4: Кому? К нам?
3: Какая разница, к кому она близка?
4: Это вообще, да, не имеет значения. В Австралии тоже пьют кофе и...
3: Считаю до трех. Раз, два, три. Твой ответ, Кать.
5: Бразилия пусть будет.
3: Мы принимаем твой ответ.
4: Это
3: но мы так и знали, что ты напоришься. Вот
4: да.
3: Это Бразилия, самая
4: сложный
3: попса.
4: Сложный вопрос.
3: Нет, к сожалению, это неправильный ответ. Катюш, мы тебе желаем удачи, выспаться еще. 237-104, продолжаем со второго вопроса борьбу. Кто на связи? Доброе утро.
6: Александр вернулся, доброе утро.
3: О, Саня, ну, с возвращением.
2: Кофе, наверное, попил там.
3: Давай, Сань, какой кофе появился первым вообще? Бразильский, колумбийский, эфиопский?
6: Раз вопрос подвохом, следовательно, эфиопский.
3: Но на самом деле это факт. Родина кофе – Эфиопия. Вот такая вот, ребята, Колумбия получается.
4: Сразу со второго вопроса и к третьему. В какой стране впервые появился растворимый кофе?
3: В Великобритании, в Японии или в США? Растворимый кофе.
6: Растворимый, ну, наверное, в Штатах.
3: В Штатах. Ну, они такие же, маркетинг у них там вовсю же. Они,
2: на ходу там.
3: На ходу,
2: все
3: да,
2: это,
3: что там раз-раз.
4: Фастфуд,
3: быстро,
4: да, быстро.
3: По-быстрому заварил там еще что-нибудь. Окей, мы принимаем твой ответ. А как думаешь, когда? Вообще, в какое время, промежуток временной? Ну, просто для интереса.
6: Честно, даже нет.
3: Ну, хотя бы век, предположи.
6: Ну, наверное, 19-й.
3: Угу, хорошо. Ты, скажем так, ты промазал почти на 100 с лишним лет. Ну, так, между нами. Вообще, это был конец 18 века, 1790-й. И было это не в США, а в Великобритании. Поэтому тут, к сожалению, Сань...
4: Но... Это для солдат, наверное, да? Для каких-то вот
2: типа
4: действий?
3: Того. Я думаю, да. Ну, а потом же это все по континентам развезли туда, где английские колонии были.
4: Да.
3: Ну, в общем, что делать, Санечек? Не расстраиваться. Самое главное, чтобы день прошел хорошо. Кричи «катапульта». 3-4.
6: «Катапульта».
1: На «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
1: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
8: Застройщик ООО «СЭ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос-Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Чувствую, что я Моника Белуччи. Мне хочется кокетничать. Ну, как пококетничать.
2: Это я.
1: Ну, кокетство. Пококетничать.
3: Доброе утро, 9:26. В Екатеринбурге с вами «Катапульта». Вот разные есть начальники, типажи. Это вот психологи там раскладывают разные. И вот тут пишут про начальников-нарциссов. Mm-hmm. Вот они чаще всего выступают против удаленной работы. Потому что им не хватает внимания, возможности демонстрировать свой статус. Таким людям очень часто важно взаимодействовать с подчиненными, получать внимание, подчеркивать свой статус. А когда ты на дистанте, этого, ну, возможности такой нет. И поэтому, ну, чаще всего начальники вот поэтому не любят удаленку, потому что они хотят, чтобы постоянно...
4: Контролировать,
3: быть выше немножко, так сказать.
4: Да-да-да, чтобы он был всегда в тонусе, не расслаблялся.
3: К такому выводу пришли американские психологи.
5: Тут, видишь, больше не над душой стоять, а больше самоутверждаться над коллективом.
3: Да.
5: То есть это не про контроль, Сереж, это немножко про другое. Что человек становился начальником, чтобы показывать свою власть, а тут кому ты свою власть будешь показывать? Что, в чатах мемасы кидать, что ли?
3: Да, тут еще красиво оделся.
5: Но ты весь такой статус. Да. Устроил планерку. Да, одно, что это планерка из пустого в порожнее, но все равно ты устроил планерку.
4: Вот поэтому я никогда не хотел стать начальником.
5: Потом я обязательно потом поставил цели невыполнимые, сам знаешь, что они невыполнимые, и все равно поставил.
4: Сам себе премию выписал за то, что ты такой хороший начальник.
5: Да, подтвердил свой статус, все у тебя хорошо, все здорово, все классно, пока не обанкротились.
3: Продолжаем психологическую минутку. Врачи все чаще диагностируют СДВГ. У женщин от 20 до 40 лет. Вообще это как бы считается заболевание детское, подростковое. Чаще, да, вот ставят, что у взрослых оно, по идее, должно проходить. Но, возможно, просто в детстве не продиагностировали, и просто вот оно, пожалуйста, сейчас вдруг началось. Расстройство, при котором сложно сфокусироваться на чем-то конкретном. Это часто проявляется в домашних делах, допустим, ну и в рабочих тоже. Допустим, пошла мыть пол, нашла какую-то, допустим, в шкафу что-то, начинаешь перебирать шкаф. Шкаф перебрала, что-то увидела какую-то вещь, начинаешь ее там либо гладить, либо куда-то перекладывать, что-то увидела что-то другое, и вот так ты не заканчиваешь.
5: Сегодня
3: ни
5: один
3: одно.
5: Мужик, завтра другой, послезавтра третий.
3: Это вообще...
5: Все, я просто СДВГшница, а не это самое.
3: Ну и хронический стресс, нервозность, однообразная работа, гормональные изменения. Вот, пожалуйста.
5: Как много оправдывает вообще вот этого вашего... Просто какое-то вот безалаберное отношение оправдать можно вообще своим диагнозом, знаешь. То есть, если она просто с плохой памятью не развивается.
3: Тем более диагноз-то сами себе ставят.
5: Конечно, я вообще, вот я забыл что-то. О, слушай, да я СДВГшник.
3: Махровая.
5: Махровая СДВГшница.
3: Так я себя называю.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
9: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
10: Реклама.
11: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
11: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
12: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Строим новое.
3: Ремонтируем любимое.
2: Покупаем докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
4: Ого, а что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу.
7: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри и Теннет в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
12: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
13: Рассрочка 0%. До 2028 года.
14: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительно до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
15: Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
16: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
17: Катапульта. Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты и просто сочувствующие. 9.37 в Екатеринбурге на радио «Пилот. Проверка на дорогах». Ее представляет ОЗ «Ривьера Инвест» Айвазовский. Санек Морозов представляет, что творится в городе, знает все о пробках, готов рассказывать. Давай тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну что, продолжается толкучка у нас со стороны Березовского и Заплита в направлении Норильской по проезжей. Затруднения в движении также на ЕКАДе, об этом говорят и наши слушатели пишут по поводу ТЭЦ. Там такая же история перед развязкой. Также затруднения серьезные на Щербакова от артиллерийки, придется до глобуса стоять в обратном направлении. От Самолетной в направлении Уктуса то же самое. Затруднения в движении серьезные на объездной перед Амундсена, стоит участок со стороны Московской. Проблемы начались в районе Каменных Палаток, там авария. Также в районе Гагарина по Малышеву в оба направления. Затруднения в движении напротив вокзала, а также в районе метро Уралмаш. Ну, это нормальная, стандартная история. Карла Липник-то перед Ленина так

0: катапульта.
1: Для этой категории уголовников, как правило, уже не существует никаких сдерживающих факторов.
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Доброе утро, 9:42 в Екатеринбурге.
4: У нас действительно уже ничего не сдерживает. Самое главное, что вы можете все это наблюдать в онлайн-трансляцию. И сейчас вам наша трансляция пригодится для того, чтобы выиграть призы. Подключайтесь к сайту pilotfm.ru. С главной страницы видите кнопку «Смотреть». Жмете, и перед вами две картинки. Надо расшифровать словосочетание, дозвониться по телефону 237-104, озвучить то, что вы видите, по сути, и все.
5: Выиграть приз от нашего спонсора ТИП «Дрыгин Константин Дмитриевич», магазин строительных и отделочных материалов «СОМ», сайт som1.ru.
4: Ну, а теперь ждем звонка человека,
3: Линия,
4: который...
3: Линия свободна, да, 237-104.
4: В онлайн-трансляцию можно подключиться не только на нашем сайте, есть же еще ссылка в группе ВКонтакте, и в планшетах, стационарных компах, я не знаю, там, ноутбуках и даже телефонах мы можем с вами быть всегда. Главное, используйте трансляцию сейчас для того, чтобы выиграть приз, вот так вот в магазин сертификации.
5: Конечно, и на выходные приехать, купить что-нибудь для дома, для своего хозяйства.
4: Ну вот, читать подобные картинки на слева направо, я сразу подсказку даю.
5: Конечно, подскажем, если что.
4: Если вы не смотрите в трансляцию, нет смысла дозваниваться, а вот кто-то, кто смотрит, уже на связи. Алло.
3: Привет.
6: Алло.
4: Доброе утро, да, как зовут тебя?
6: Антон.
4: Как думаешь, что зашифровано в этих символах, Антон?
6: Монтаж двери.
4: Абсолютно верно, молодец.
5: Даже без подсказок, молодец. СОМ – сеть магазинов строительных и отделочных материалов. А если вы купили дверь в СОМ, мастера выполнят работу по установке от замера до регулировки. Мы тебя поздравляем, сертификат на 2000 рублей в магазин СОМ теперь твой.
4: Сейчас кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта!
2: Утреннее шоу на «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Встречайте новый строительный магазин «СОМ». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «СОМ». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Дрыгин Константин Дмитриевич». ОГРН ИП 304-662-533-1001. 2026 год.
7: Пилот FM.
2: Реклама.

Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Калития Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru. Уральский кофейный фестиваль.
1: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
0: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А.
2: 0+.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
0: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
0: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
3: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции, драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
4: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурилла в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
5: Пора-пора. Мото-мото-мото.
6: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
7: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
8: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от «Девелопера Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
9: ООО «Специализированный застройщик Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graphit-ebb.ru.
10: «Гиперлента» поздравляет с Днем Металлурга. С 20 по 26 июля скидка 350 рублей. При покупке от 3000 рублей. Просто назови кодовое слово «Металлург» на кассе. Праздник и выгода вместе с лентой.
11: Лента.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
13: Катапульта.
14: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Доброе утро. 9.52 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Здравствуйте. Беспилотники минувшей ночью снова атаковали логистику Wildberries. Удары произошли в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщила журналистам Татьяна Ким. Wildberries совместно с профильными службами ведет работу по устранению последствий атаки на свои логистические центры. В Краснодаре жители сообщили о взрывах в районе 3 часов ночи по местному времени. Спустя час власти города официально заявили об отражении атаки беспилотников и попросили жителей перейти в укрытие. Тушение возникших пожаров продолжается. Далее к местным происшествиям. Фонтан кипятка забил минувшей ночью на проспекте Космонавтов. Горячая вода затопила тротуары. Коммунальное ЧП случилось на территории, где идет ремонт теплосетей. Также из-за прорыва магистрали пострадали припаркованные поблизости автомобили. Их не только залило. На корпусах и стеклах машин есть сколы, трещины и вмятины из-за щебня и кусков асфальта, которые разлетались при появлении фонтана. По словам очевидцев, пострадало много. Машин. Фото публикует портал Е1. Дополнительный рейс этой осенью появится между Екатеринбургом и столицей Индии. О его открытии сообщили в пресс-службе уральских авиалиний. Дополнительный рейс перевозчик ведет с 25 октября. В результате из Кольцова в Дели можно будет улететь 3 раза в неделю. По вторникам, пятницам и воскресеньям. Аэропорт Кольцова в конце октября традиционно переходит на осенне-зимнее расписание, напоминает Урару. Госдума включила электронные кошельки в систему страхования вкладов. Как пишет Коммерсант, сейчас, если у банка отзывают лицензию, базовый размер страхового возмещения составляет 1 400 000. При этом деньги, лежащие на электронных кошельках, подобной защиты не имеют. Новый закон призван устранить этот пробел. При этом защита распространяться не будет на анонимные электронные кошельки, уточняет издание. Легендарный Робокоп возвращается на телеэкраны. В США решили запустить новый сериал про робота-полицейского Алекса Мёрфи. Его покажет медиакорпорация Amazon MGM Studio на своей платформе Prime Video. Проект состоит из 8 серий и является продолжением многолетней франшизы Робокоп, которая основана на фильме Пола Верховена 1987 года. О сроках выхода в эфир нового Робокопа пока не сообщается. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
3: Информация на правах рекламы.
4: Операция.
5: Реабилитация.
4: Восстановление.
5: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
4: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
5: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
4: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
6: Лето, ох, лето.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинас».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня будет плюс 27-28, переменная облачность. В Ивделе и в Североуральске до плюс 30, но временами прогнозируют дождь.
0: В Екатеринбурге сегодня тоже переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный 3,8 метра в секунду. А температура днем, ребята, плюс 27, плюс 29.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Брутальный кроссовер Havail H3 Vriginas от 2 499 тысяч рублей обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Пройдите тест-драйв в Havail Pro Vriginas на Высоцкого 3. Цена переднеприводного автомобиля Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства при сдаче авто Havail в трейдинг плюс кредит. Предложение ограничено. Не является офертой. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Действует до конца апреля 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Новая музыка.
8: секретной фанатеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
9: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
8: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Катапульта.
4: Я помню, как я туда захожу, и помню уже, как я очнулся, как будто вынырнул откуда-то.
3: Катапульта.
5: На радиопилот.

0: Доброе утро, 10.03 в Екатеринбурге, сегодня среда, 22 июля. Приятная солнечная погода, до плюс 20 обещает жаркий денек.
1: В эфире с вами утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». Мороз, Новочи, Королев. Всем доброго утра, желаем. Проснулись, оделись, уже на работе, вообще
2: да,
1: молодцы.
2: Яичко выпили уже сегодня, про кофе поговорили.
1: Да, ну а у нас в эту пятницу, 24 июля, будет выездной эфир. Из 7 до 11 «Катапульта» работает в официальном дилерском центре «Черри» и «Теннет» «Июль» на «Металлургов 65». Поедем
2: подключайтесь.
1: В июле.
2: Да-да-да, подключайтесь к нашей видеотрансляции на сайте или в группе «Пилота» во ВКонтакте. Либо просто к нам приезжайте на «Металлургов 65». Вон, Сашку помучаете по
1: да,
2: поводу машин.
1: Да, по поводу машин-то я с удовольствием всегда. Пожалуйста.
2: Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: Ну и немножко екатеринбургских новостей. Слушайте, большущую площадку для выгула собак открыли в Екатеринбурге.
2: Где?
1: Я вот посмотрел. Это перекресток, теплоходный проезд Седова.
2: Какой район?
1: Это
2: Седова, что-то знакомое.
1: Пехота. Это там получается, за, когда уже Бебели заканчивается.
2: Для тех, кто там живет, конечно, удобно.
1: Раньше там была незаконная парковка автомобильная. И вот сейчас построили площадку, смотрю, большущую прям вообще. Ну просто в некоторых локациях вот таких площадок жестко не хватает. Я за свой район переживаю периодически, потому что у нас огороженных территорий немного, особенно для выгула собак.
2: Парк есть.
1: И так вот парк.
0: Ну, что, для выгула это вот просто, я не знаю, площадка пустая, где можно побегать, или там какие-то снаряды есть?
1: Есть, есть. Там и зона, кстати, для комфортного ожидания. То есть, если питомец у тебя бегает, например, ты можешь посидеть, там лавочки накрыты.
0: Вот я по Зеленой Роще часто прохожу, бегаю, там есть такая площадка, правда, она небольшая. Но я смотрю, что там народу не особо тусуется.
1: Есть тренировочные там всякие такие, чтобы подбегать, забегать, барьерчики небольшие, оббегать змейку там и так далее. Но тут же, видишь, как бы основная тема – это именно выгул. То есть, вот, например, я жил в Краснолесе, у нас там была прям пятачок отдельно отведенный, где собачкам можно было гадить, ты за ними убирал и так далее, чтобы не ходили по газонам нигде. Потому что сейчас в большинстве жилых комплексов внутри двора везде стоят выгулы и так далее запрещен, а вот специализированных площадок рядом не предвидится. Ну так вот, у меня такая же история на районе, вот как Нина сказала, все прут в парк. Вы по итогу идешь по парку с дамой, и это, нет, нет, да и, как говорится, понимаешь?
0: Опасно ходить, опасно
2: ходить.
0: А вот
2: вы сходите в зоопарк, там ведь пополнение. У Насух родились три сыночка и лапочка-дочка.
1: Ах, они Насухи.
2: Да-да-да, Насухи. Сейчас вот им... Да-да-да.
1: А как назвали, не сказали? Нет,
2: нет еще пока.
0: Я предлагаю назвать, сколько их там?
2: Три сыночка и лапочка-дочка.
0: А, Сережа, Саша, Лина, Надя.
1: Три богатыря.
0: Через катапульты, но...
1: Сейчас будем принимать звонки. Впереди игра у нас «Окончательный монтаж». Вы можете дозвониться 237-4... 237-104 это наш номер телефона. Звоните, угадывайте фильм и выигрывайте призы.
3: Реклама. Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
4: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
3: Высокие потолки до 3 метров.
4: Система очистки воздуха и воды.
3: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
5: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Артем, давай купим машину.
7: Какую машину? Стиральную?
6: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
6: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
6: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
4: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentlemen.ru.
9: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry и Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
10: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
11: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
12: Это не ремонт, а отдых какой-то.
11: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
13: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры «Нилетто», «Тимати» и «Ван Амур». Ведущие «СТ» и «Ассоль». День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании.

0: Арт-продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.

0: Мародерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро, 10.12 в Екатеринбурге. На радиопилот киноконкурс, называется он «Окончательный монтаж». Его спонсор ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилер «Джили» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
5: На связи у нас Женя, сантехником работает. Здорово, Жень.
6: Да, здравствуйте.
5: А было какой-нибудь такой, ну, золотой унитаз монтировал кому-нибудь, нет?
6: Да такого нет.
2: Инсталляция. Знаешь, как там такое забавное слово «инсталляция».
5: Ну, давай, ну, самый ржачный туалет, я не знаю, там, колонны римские, что там, статуи?
6: Да нет, все обычно. Все стандартно.
4: Скучно вы живете.
5: Ну. Какая самая дорогая работа твоя, которую ты делал вообще за всю карьеру?
6: Ну, тысяч, наверное, 150-200.
5: Это что ты там такое делал,
6: Так разводку там, сантехники, много всего.
5: В доме, видимо, где-то,
2: да? Ты лучше расскажи, что в последнее время смотрел, что можешь посоветовать из фильмов, сериалов, отдыхаешь, наверное, после
5: работы. Афоню смотрел?
6: Смотрел, Холопа смотрел, третья.
5: Афоню посмотри, про профессию.
2: Слушай, реально посмотри.
5: Это прям профессиональный фильм. Сейчас будем крутить тебе кино, от него оставили первые и последние слова. Догадаешься, что за фильм по нашим подсказкам и этим словам, получишь приз. Слушай внимательно, погнали.
7: Attention. Звезды. Звездный. Штаб.
8: Звездный.
7: Звездный.
8: Звездный.
7: Штаб.
9: Точка сбора.
10: Где?
11: Окончательный монтаж.
12: Зачем?
13: А ты приедешь к нам в гости с ночевкой?
14: Да, с удовольствием. О, смотри, смотри, Боня.
2: Что-то очень милое.
4: Это СДВГшный мультфильм.
5: В этом фильме ты мог увидеть разломанный морской контейнер, много игрушечных лошадей и планшет в виде лягушки.
4: А лысина была у главного героя?
5: Была. Небольшая.
4: Есть варианты, Жень?
6: Ну, мне кажется, это что-то из нового.
2: Да-да.
5: Ну да.
6: Название не помню.
5: Более-менее свежее. Ну, да. Мы тебе желаем тогда удачи, хорошей работы. Спасибо тебе, что набрал. Следующий звонок принимаем. 237-104. Кто догадался, что это за кино, есть шанс выиграть призы из нашей копилки. Доброе утро. Кто на связи?
15: Доброе утро. Меня зовут Вероника.
5: Вероника, что за фильм?
15: История игрушек 5, я так думаю.
2: Да.
5: Ну да, абсолютно свежая тема. Да, история игрушек 5. Абсолютно правильный ответ. Вообще, кстати, на самом деле вся серия неплохая. То есть, как бы такая.
2: Да прям. Я уже там подзапуталась. Я смотрела какие-то две точно.
5: Да нет, вообще. Там же все вокруг одних и тех же персонажей крутится. Просто в этот раз они сражаются против гаджетов. Гаджеты, которые там детские планшеты, вот эти
2: всякие.
4: Актуалочка.
15: У меня как раз сейчас ребенок хочет 9-летний сходить. Я говорю, как раз тебе.
2: Да.
15: Игрушки борются в планшетах.
5: Значит, смотри, у нас среди призов есть билеты в Континент Синема, в ТРЦ Алатырь. Можешь сходить в кино за наш счет посмотреть. Есть два билета на мультимедийное шоу саундтреков «Турецкие сериалы». 6 августа в Летнем театре парка Маяковского будет. Есть также от Уральского кофейного фестиваля призы. У нас тут есть и килограмм кофе, и футболка фирменная. Есть сертификат в салон «Дископрав» на 1000 рублей. Ты уже сама выберешь, хорошо?
15: Окей.
5: А сейчас кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
15: «Катапульта»
16: на радиопилот. Информация на правах рекламы.

0: оконца рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос-Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Мне какое уже развивание нужно? Я скоро в гроб лягу. Развиваться надо.
2: Это я.
3: Доброе утро, 10:21 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта» в англоязычном ТикТоке. Завирусились опять славянские дивы. Славик Гёл это вообще, это то взгляд не могут, как они это делают, этот Славик взгляд. Потом, значит, с этих
4: просто
3: шапки.
4: Надо накосячить очень сильно мужику.
3: Да. Ну, в общем, что за славянские дивы? Это героини мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». Отрывок конкретно, в котором князь Киевский гулял по саду и услышал разговор сплетницы. Там три девушки, они пели песню «Три девицы» и танцевали очень своеобразно. Ну, в общем, там,
4: ну,
3: в комментариях...
4: там такой кринжовый танец был, я вспомнил.
3: В комментариях люди восхищаются их уверенностью, нарядами, прическами. Ну и опять вот эта вот вся телега.
5: Это они еще наши анекдоты по поводу скалки, не знаю.
3: В общем, все повторяют танец славянский. Славянских див, их образы, опять любовь, опять невозможно что-то, как это все происходит.
5: Слушайте, но их так удивляют какие-то вещи, которые нам, ну как бы...
3: Ну, потому что мы в этом выросли.
5: Ну и нормально. Что?
3: Фольклор.
5: Ой, вот этот, особенно мне нравится вот это вот попытки изобразить Славик взгляд вообще. Я свои детские фотографии перебрал из детского сада. Я, знаете, такое ощущение, что жизнь познал еще не родившись.
4: Особенно там, на утреннике где-нибудь, знаешь, в костюме зайчика.
3: Когда ты ждешь, когда вылетит птичка,
5: тут же прикол какой. У меня много друзей живет в разных странах, и прикол в том, что именно вот в странах Советского Союза, в том числе бывшего и территориально, вот который возле нас находится, немножко по-другому вообще воспринимается общение. То есть вот я даже еду по улице вот на велосипеде, я не вижу людей улыбающихся. То есть нет таких, которые идут и улыбятся все время, как не в себя.
3: Не, ну улыбятся-то зачем, как
5: не
3: в себя?
5: Не, подожди. Вот я за рубежом, вот там я был тоже в разных странах. Везде, разные. Везде, так или иначе, ты все равно увидишь вот людей, которые идут и как не в себя такие, знаешь, счастливые, какие-то озаренные, еще что-то. И сразу вот я себя ловлю на мысли, что с тобой, блин, не так? Ты что-то съел?
3: Может, выпил?
5: Может, бухой ты? Или еще что? Я просто вот на мысли себя ловлю, а для них это нормально. И, конечно, их наша вот эта вот тема, знаешь, с какой-то томностью, еще что-то, она удивляет. Хотя это, может, не томность, может, человек просто пукнуть хочет.
3: Вообще люди-то хотят, не то, что в России, не в России. В общем, каждый восьмой россиянин хочет, не хочет жить в России, а хочет жить на Луне. Это не то, что переехать вообще в другую страну или как-то эмигрировать.
4: Они думают, там телега Луна, без VPN работает.
3: Луна. В общем, провели большой опрос. И это хотят сделать не только малообеспеченные, но и очень обеспеченные люди. Все туда. И по возрасту. Ну, это в основном зумеры, кстати. У них пока есть и силы, и желание, и вайб переезжать хоть куда. И вот ты спроси, а если на Луну? Так вообще классно.
5: Ну что, волонтеры?
3: Готовы к космическим подвигам. Москва, Кассиопия.
5: Вот
3: отроки
5: они,
3: во вселенной.
5: Космические подвиги. Вот это все, конечно.
3: Да.
5: А просто люди хотят смыться туда, где нет огорода и не надо с родителями там время проводить.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
9: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
10: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
9: Лос-Маркет.
8: Гарантия не на словах, а на деле.
10: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
11: Реклама.
12: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
2: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
11: Соседи, всем привет. Мы приезжаем в Бруснику. Всем пока.
13: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
15: Подробности на мотивтелеком.ру.
16: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
17: Ого! А что это у вас тут происходит?
18: Мы построили катапульту.
19: Но она не работает.
18: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
19: Поможешь?
17: Ну что ж, помогу.
20: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
19: Да! Ура!
21: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
22: Она на горках.
21: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
23: Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацелис».
24: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивных операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
23: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
25: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
26: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
27: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
28: Застройщик ООО «Энко Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
29: Катапульта!

0: Автопульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:32 в Екатеринбурге на радио. Пилот, пришло время проверки на дорогах. Ее представляет ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Санек Морозов уже на своем посту, готов рассказывать, что происходит в городе. Давай, рассказывай.
2: Доброе утро, автомобилисты. Что касается движения, тут в некоторых районах нормализовалось. Например, на улице Щербакова. Вот где-то наоборот добавилось. Опять на Старом Сибирском тракте. Затруднение под Калиной с той и с другой стороны, потому что там узко. Все еще продолжается толкучка в направлении Норильской со стороны Березы. Напротив Шарташа как раз там пробка. Затруднения добавились сейчас ближе к Московской горке, по Куйбышево, а также по самой Московской из центра. Плотный трафик на юго-западе, тут еще пока в районе Амундсена-Объездной, пока еще стоит выезд широкой речки перед Объездной, и в районе Кольца тоже трафик плотный с этого направления, по Малышевой из центра в направлении Мира и улицы Комсомольской трафик вырос. В целом движение нормальное, более-менее свободное, особенно если по зимним меркам смотреть, так вообще халява, так что двигайтесь аккуратно и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: автомобилем.
1: Кто на связи? Доброе утро.
0: Привет.
1: Как зовут тебя? Да. Привет.
2: Роман.
1: Рома, что ты там с телефоном?
0: Ты из багажника нам звонишь, что случилось?
1: Рома, успокойся, дыши глубже, все хорошо.
3: Первый раз на радио?
2: Да.
3: Вот, видите, как волнительно.
1: Вы что, слушай, а ты, у тебя какой автомобиль? Современный или старший?
2: Да, современный. Китай.
1: О, интересно. Ну, ты наверняка и автомобили G-Tour рассматривал. Так вот вопрос. На крыше G-Tour установлена обтекаемая антенна. Как она называется? Ну, это вообще очень распространенное название.
3: Хвост кита, крыло чайки или акулий плавник?
2: Акулий плавник?
1: Ну, конечно, да. Так да? Она называется. Правда, плавничок маленький.
3: Ну, да. Но мы тебя поздравляем. Ты получаешь набор для ухода за автомобилем. И открылся новый дилерский центр G-Tour на Селикоровской, 22.
1: Ну что ж, кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
2: Катапульта!
4: На радио Пилот. Информация на правах рекламы.

0: Реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
3: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: В Монетке качество на высоте. Сыр легкий 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
11: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
10: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
12: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «ПИЛОТ». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Новый-детейл.ру.
13: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.

0: Загадки опять. Уникум. Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 3.

0: Доброе утро. 10.51 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Здравствуйте. 5 человек пострадали в результате атаки беспилотников на складской комплекс в Невинномысске. Как сообщил в соцсетях губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, помощь пострадавшим оказана амбулаторно, и госпитализация никому не потребовалась. После атаки дрона на логистическом центре начался пожар, идет его тушение. Также возгорание на складе Wildberries тушат и в Краснодаре. Логистическая структура тоже была атакована минувшей ночью беспилотниками. Среда в Екатеринбурге оказалась самым теплым 21 июля за последние 10 лет. Среднесуточная температура составила плюс 22,9 градуса. Это почти на 4 градуса выше нормы, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Жарче всего вчера было в Ивделе и Красноуфимске от плюс 30 до плюс 33, а прохладнее всего в Кытлыме, только плюс 27. Сегодня на территорию Свердловской области пришел тропический воздух. На его фоне также может себя проявить и небольшой полярный фронт. Его присутствие может вызвать локальные кратковременные дожди во второй половине дня. В Серове 16-летний подросток попал в аварию на подаренном мотоцикле. Авария произошла вечером во вторник. Мотоцикл Light 300 не пропустила на левом повороте водитель автомобиля Toyota. После аварии 16-летний мотоциклист в реанимации. Его пассажира на месте ДТП осмотрели медики. В госавтоинспекции Свердловской области добавили, что юный водитель не имеет права управления каким-либо транспортом, а пассажир ехал на мотоцикле без шлема. В РЖД проанализировали статистику аварийности на переездах. Количество ДТП на них с начала этого года выросло на треть. В авариях 72 человека пострадали, в каждом третьем ДТП были погибшие. Основными причинами аварий остаются выезд на пути под закрывающийся шлагбаум, попытки водителей проскочить перед поездом, а также поломки автомобиля на переезде. Россияне стали чаще летать на самолетах с питомцами. Интерес к таким перелетам вырос этим летом на 4%. Pet-friendly условия становятся важной частью планирования поездки от перелета до выбора места проживания. И такие варианты путешественники выбирают в среднем за месяц до предполагаемой поездки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование. Оказалось, что в лидерах по путешествиям с хозяевами собаки, а кошек перевозят почти на 40% реже. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
3: Информация на правах рекламы.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки. Бассейн мирового уровня для активного отдыха. Новая поликлиника. Строится детский сад.
5: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
6: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Это был прогноз погоды после выпуска новостей.
8: Климат-контроль катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня будет плюс 27-28, переменная облачность. В Ивделе и в Североуральске до плюс 30, но временами прогнозируют дождь.
0: В Екатеринбурге сегодня тоже переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный 3,8 метра в секунду. А температура днем, ребята, плюс 27, плюс 29.
9: Пилот FM.
10: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: А напоследок я скажу.
2: Катапульта.
3: 10:56 в Екатеринбурге. Катапульта на сегодня почти все. Ну и по традиции пару слов напоследок.
4: Ну, хочется поблагодарить вообще тех, кто бил в бубен.
5: Кто погоду, да,
4: за
5: намолил.
4: Погоду хотя бы, да.
5: Да, все классно.
4: Жарко, хорошее, нормально, сейчас позагорать. Пользуемся СПФом, кто поехал куда. Ну а те, кто по работе загорает, знаешь.
5: Вообще по работе используйте сегодняшний праздник. Сегодня Всемирный день мозга, его надо включать.
3: Его, в принципе, надо всегда использовать, да, не только по праздникам.
4: День мозга.
5: Мозга, да. А еще и сегодня Международный день бокса. Вот там-то, конечно,
3: желаем, чтобы на боксе вам мозги не отбили.
5: Отбить.
4: Самое главное, берегите себя, будьте здоровы, 3-4.
6: Удачи!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На радио Пилот.

0: реклама.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, Белджи, Теннет в Автобан. На любой цвет и бюджет.
3: О, и

0: Пегасовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: 47. 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
7: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
8: Категория 18+.

0: Реклама.
1: Артём, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В «Автобан Импорт» на Бабушкина. Поехали.
3: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Бабушкина 9.
4: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
5: Рассрочка 0%. До 2028 года.
6: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Полиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
7: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
8: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН 5 304 662 533 101 2026 год.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. В ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, мы снова вместе. Это прекрасно. Я ваш диск-джокей Дмитрий Раевский. Подхватил эстафету прямого эфира. Приветствую вас в высшем пилотаже. Вернемся к новой музыке скоро. Сейчас информация о дорожной ситуации. Проверка на дорогах продолжает наш эфир. Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты на данный момент, дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла. Затруднения местами. Пробки по переулку Рижский от Московской до 8 марта, по Щербакова от Объездной до Павлодарской, по Губахинской проезжей от Мурзинской до переулка Укромный. Мерцают Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов, Челюскинцев от Якова Свердлова до Восточной. Есть затруднения по автомагистральной от проходного переулка до Бебеля, по Восточной от Куйбышева до Декабристов. Других крупных пробок нет, есть пульсации по Бакинской комиссаров Донбасской и Бебеля от проспекта Космонавтов до Таватуйской, по Селькоровской Титова от станции Керамик до Военной, по Якова Свердлова, Карла Липнихта, Роза Люксембург, от Челюскинцев до Куйбышева. Водители, будьте бдительны, удачи в пути.
1: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Высший пилотаж на радио «Пилот» — это время новых треков. Ежедневно по будням с 11 до полудня, по выходным с 4 до 5 наш музыкальный редактор представляет компиляцию горячих, набирающих температуры и сверхразгоряченных хитов. Если какой-то из них вызывает ваш интерес и вы не успели его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» — ООО «Автобан Запад Плюс», «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Новая музыка вернется скоро. Спасибо за внимание. Полетели!
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Время гаражных сервисов — это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности — это SkillPro. SkillPro. Опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
4: Уральский кофейный фестиваль.
5: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
4: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А.
6: 0+. Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: Ярмарки. Твое греческое настроение.
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На радио Пилот.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Минцифры представила проект доктрины по борьбе с киберпреступностью. Документ разработан совместно с другими ведомствами и определяет основные направления в этой сфере. О каких конкретных мерах идет речь, не указано. Ведомство уточняет, что доктрина содержит не готовые решения, а направления деятельности. После общественного обсуждения в документ могут внести изменения, сообщили коммерсанту в Минцифры. На ЕКАТ за утро произошли 3 аварии на участке от Челябинского до Тюменского трактов. Как рассказали очевидцы порталу Е1, в одном случае фура врезалась в легковой автомобиль, не выдержав безопасную дистанцию. Ближе к Тюменскому тракту еще одна легковушка врезалась в отбойник. И в районе дорожных работ, которые продолжаются в направлении Новосвердловской ТЭЦ, водители заметили перевернутый автомобиль. Автомобилисты жаловались на серьезные пробки. К этой минуте движение в районе Челябинской развязки свободное. Движение при этом затруднено от Сибирского тракта до Новосвердловской ТЭЦ. В Свердловской области, несмотря на стабилизацию ситуации, продолжаются противопаводковые мероприятия. Для защиты критических объектов установлены 36 водоналивных дамб протяженностью почти в километр. Также возведены насыпные дамбы из мешков с песком. Об этом сообщили в МЧС региона. В зоне паводка работают больше 500 спасателей и 159 единиц техники. Напомню, с выходных ситуация стабилизируется в Верхотурье, Талице, а также Кушве и Нижних Сергах. В это же время самая напряженная ситуация, наоборот, складывается на реке Нейва. Госдума приняла закон о легализации криптовалюты в России. Он определяет основной круг участников российского криптовалютного рынка. Как пишет РБК, сделки будут заключать на биржах, а за хранение и учет активов будут отвечать цифровые депозитарии. Закон определяет, для чего может использоваться крипта на территории России. В Японии придумали холодильник для людей, который может послужить заменой кондиционерам. Охлаждающая кабина предназначена для быстрого снижения температуры тела в условиях экстремально высоких температур. Внутри 15 градусов, а в зону головы и шеи дует поток воздуха еще на 10 градусов ниже. Стоимость такой кабины около 700 тысяч в пересчете на рубли. При этом энергии она потребляет меньше, чем мобильные системы кондиционирования. Разработчики считают, что их устройство подойдет не только для промышленных предприятий, но и для массовых. Это школы и торговые центры, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Регинас». Завтра, 23 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Днем возможен дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 18-20, завтра днем до плюс 29 градусов.
8: Пилот FM.
9: Реклама. Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
10: В дилерском центре «Регинас» на Курсовской 63 и Высоцкого 3.
9: А свою машину я смогу сдать?
10: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
9: А колеса в подарок дадут?
10: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
9: Где купить Хавейл Джолион?
10: В дилерских центрах Хавейл Регинас. На Гурзовской 63 и Высоцкого 3.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: только не китаец.
10: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
7: 469 лошадей.
10: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке давайте взбодримся современным бейс-хаус и инди-дэнс звучанием. Этот трек сейчас на вершинах хит-парадов этих музыкальных стилей. Исполнители Björn и Mentum. Тема называется «I Can Dance».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
1: Бонжур.
6: Привет,
7: салют.
8: Привет.
7: Радио.
0: 104.4 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: доктор Дре и Snoop Dogg, Steel D.R.E. недавно слушал эту тему в инструментальной версии в переложении для классической гитары. Звучит тоже хорошо. Чуть раньше Even Hollow на 104.10 FM. Добрый полдень всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. Я Дмитрий Раевский, рад, что мы вместе в дневном драйве на Радио Пилот. Чувствуем себя отлично, да. Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец». В ближайшее время в эфире «Темпер Сити», очень скоро, дальше «Джон Саммит», «Стромэ», «Моя Мишель», «Пара», «Дайс», кое-кто еще интересный. В 12.30 нас ждет «Катапульта» на бис. И, кстати, о «Катапульте». 24 июля, в ближайшую пятницу, послезавтра с 7 до 11 утра утреннее шоу работает в выездном формате в официальном дилерском центре «Черри тянет» июль на «Металлургов 65». Видеотрансляция на сайте и в группе «Пилота ВКонтакте». Все в лучших традициях выездных эфиров. Если окажетесь в нужное время в нужном месте, сможете увидеть, как делается шоу, а может быть и примите в нем участие. Не пропустите выездную «Катапульту» послезавтра в пятницу. Спасибо за внимание. Музыка вернется скоро. Полетели.
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Атмосфера просто космос.
8: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
7: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
8: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
9: Застройщик ООО «СНЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
11: Академия сантехники.
10: Смесители.
11: Академия сантехники.
10: Водонагреватель.
11: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
12: Ого! А что это у вас тут происходит?
13: Мы построили катапульту.
14: Но она не работает.
13: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
14: Поможешь?
12: Ну что ж, помогу.
15: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
14: Да!
16: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
14: Она на горках.
16: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907. 0+.
17: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это неудача. Это защитная пленка. В новый детейлинг мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг». И в «Новый детейлинг» на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
18: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры. Нилетто, Тимати и Ван Амур. Ведущие СТ и Ассоль. День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании. 0+.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
3: Семья считает, надо брать.
4: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
5: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад...
3: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «НК». Выбирайте квартиру на nk.ru.
4: Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204/2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
6: Круто!
7: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
8: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
9: Пора-пора, Емота.
7: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны?
8: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
10: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич, Огранник 304-667-440-092.
11: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
12: Ого! А что это у вас тут происходит?
13: Мы построили катапульту.
14: Но она не работает.
13: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
14: Поможешь?
12: Ну что ж, помогу.
15: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
14: Да! Ура!
16: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
14: Она на горках.
16: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
17: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
18: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Вообще люди-то хотят не то, что в России, не в России. В общем, каждый восьмой россиянин хочет, не хочет жить в России, а хочет жить на Луне. Это не то, что переехать вообще в другую страну или как-то эмигрировать.
4: Они думают, там телега
3: Луна,
4: без VPN работает.
3: Луна. В общем, провели большой опрос. И это хотят сделать не только малообеспеченные, но и очень обеспеченные люди. Все туда. И по возрасту. Ну, это в основном зумеры, кстати. У них пока есть и силы, и желание, и вайб переезжать хоть куда. И вот ты спроси, а если на Луну? Так вообще классно.
5: Ну что, волонтеры?
3: Готовы к космическим подвигам. Москва, Кассиопия.
5: Вот
3: отроки
5: они,
3: во вселенной.
5: Космические подвиги, вот это все, конечно.
3: Да.
5: А просто люди хотят смыться туда, где нет огорода и не надо с родителями там время проводить.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Артем, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую, импортную хочу. Премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой – мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».

Пилот FM. Реклама. Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш. ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте grafit-etb.ru.

0: Лимпа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
1: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807+.
2: Р-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Р-Адент – прекрасное подтверждение.
3: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
2: Стоматология Р-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
6: ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
7: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Грандиозное снижение цен на весь склад Амода и Джейку. Только до конца июля. Новые кроссоверы Амода и Джейку за 2 050 000 рублей. В салоне «Июль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Беспилотники минувшей ночью снова атаковали логистику Wildberries. Удары произошли в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщила журналистам Татьяна Ким. Wildberries совместно с профильными службами ведет работу по устранению последствий атаки на свои логистические центры. В Краснодаре жители сообщили о взрывах в районе 3 часов ночи по местному времени. Спустя час власти города официально заявили об отражении атаки беспилотников и попросили жителей перейти в укрытие. Тушение возникших пожаров продолжается. Далее к местным происшествиям. Фонтан кипятка забил минувшей ночью на проспекте Космонавтов. Горячая вода затопила тротуары. Коммунальное ЧП случилось на территории, где идет ремонт теплосетей. Также из-за прорыва магистрали пострадали припаркованные поблизости автомобили. Их не только залило. На корпусах и стеклах машин есть сколы, трещины и вмятины из-за щебня и кусков асфальта, которые разлетались при появлении фонтана. По словам очевидцев, пострадало много машин. Фото публикует портал Е1. Дополнительный рейс этой осенью появится между Екатеринбургом и столицей Индии. О его открытии сообщили в пресс-службе уральских авиалиний. Дополнительный рейс перевозчик ведет с 25 октября. В результате из Кольцова в Дели можно будет улететь 3 раза в неделю. По вторникам, пятницам и воскресеньям. Аэропорт Кольцова в конце октября традиционно переходит на осенне-зимнее расписание, напоминает Урару. Госдума включила электронные кошельки в систему страхования вкладов. Как пишет Коммерсант, сейчас, если у банка отзывают лицензию, базовый размер страхового возмещения составляет 1 400 000. При этом деньги, лежащие на электронных кошельках, подобной защиты не имеют. Новый закон призван устранить этот пробел. При этом защита распространяться не будет на анонимные электронные кошельки, уточняет издание. Легендарный Робокоп возвращается на телеэкраны. В США решили запустить новый сериал про робота-полицейского Алекса Мёрфи. Его покажет медиакорпорация Amazon MGM Studio на своей платформе Prime Video. Проект состоит из 8 серий и является продолжением многолетней франшизы Робокоп, которая основана на фильме Пола Верховена 1987 года. О сроках выхода в эфир нового Робокопа пока не сообщается. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронный 41, район Вторчермет. Завтра, 23 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Днем возможен дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 18-20, завтра днем до плюс 29 градусов.
1: «Пилот FM».
5: Реклама.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: А в секретной фонотеке с новостными Хьюгл, Дэвид Гетта, Френч Монтана и Эйден Мартин. Новая тема.

0: В Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «АМ Капитал» Автомир на Новгородцевой 4А.
4: Информация на правах рекламы.
5: Автомир предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
6: Рассрочка 0%. До 2028 года.
7: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительно до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
10: Тепло ли тебе, девица?
11: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
10: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
12: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм-сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм-сервис». Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
13: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
12: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
13: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
12: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
14: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
15: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
18: В «Монетке» качество на высоте. Капсулы для стирки 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
19: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам.
20: Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
21: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на Титова. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.
22: Встречайте новый строительный магазин «СОМ». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «СОМ». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
23: Музыкальный нон-стоп.
0: полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
0: На радио «Пилот».
2: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на радио «Пилот» стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Наши машины», дилерский центр «Амода» и «Джейку» «Июль».
23: Информация на правах рекламы.
24: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
1: Полчаса только музыка.
0: Без рекламы.
1: Музыкальный нон-стоп.
0: На радио «Пилот».

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Бизнес предупредил о возможных осенних банкротствах при отказе ЦБ снижать ключевую ставку. Как заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, риски связаны с накопительным эффектом негативных факторов в экономике. Это сжатие спроса при сохранении значительных платежей компаний по кредитам. В особо уязвимом положении, по словам президента РСПП, оказались импортозамещающие проекты. В начале прошлой недели Александр Шохин призвал Банк России не повышать на заседании ключевую ставку из-за роста цен на топливо, напоминает «Коммерсант». Почти 17,5 тысяч человек пострадали в Свердловской области от укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, показатель в 1,6 раза ниже цифр прошлого года. В лабораториях провели около 16 тысяч исследований. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,5% проб. При этом лаймборелиоз выявляют в каждом втором случае. Всего пострадавшие выявлены в 68 муниципалитетах. Больше всего обращений зафиксировано в Ивдельском, Алапаевском, а также Пашминском и Ирбитском районах. Вторник в Екатеринбурге оказался самым теплым 21 июля за последние 10 лет. Среднесуточная температура составила плюс 22,9 градуса. Это почти на 4 градуса выше нормы, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Сегодня на территорию Свердловской области пришел тропический воздух. На его фоне также может себя проявить и небольшой полярный фронт. Его присутствие может вызвать локальные кратковременные дожди во второй половине дня. В РЖД проанализировали статистику аварийности на переездах. Количество ДТП на них с начала этого года выросло на треть. В авариях 72 человека пострадали, в каждом третьем ДТП были погибшие. Основными причинами аварий остаются выезд на пути под закрывающийся шлагбаум, попытки водителей проскочить перед поездом, а также поломки автомобиля на переезде. Россияне стали чаще летать на самолетах с питомцами. Интерес к таким перелетам вырос этим летом на 4%. Pet-friendly условия становятся важной частью планирования поездки от перелета до выбора места проживания. И такие варианты путешественники выбирают в среднем за месяц до предполагаемой поездки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование. Оказалось, что в лидерах по путешествиям с хозяевами собаки, а кошек перевозят почти на 40% реже. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Регинас». Завтра, 23 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Днем возможен дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 18-20, завтра днем до плюс 29 градусов.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
11: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
7: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
9: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
11: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
9: Только сейчас. Xlantix ET с субсидией 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
12: Оцените. Действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Отличное музыкальное оформление дневного фитнеса на «Радиопилот» в секретной фонотеке. Шуточная песня «Gator Boots» – ботинки из аллигатора. Исполнители «James Fool» и «Goodfellow».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: это Тедди Свимс, мистер Ноу-Эн-Олл, мистер Всезнайка. 104.10 FM только что, чуть раньше Неа и Нио Гарсия и Бруно Марс услаждали наш слух. Ух, привет и здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский, рад, что мы вместе. Сейчас представлю участников нашей дальнейшей музыкальной программы, но сначала хочу озвучить в эфире серьезную информацию. На нашем сайте в разделе «Забота пилота» есть информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года Андрею поставили тяжелый смертельный диагноз – прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Лечения в России нет, сбор средств идет в фонде «Анна-Мария». Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей. Спасибо всем, кто уже принял участие в этом сборе, и приглашаем к участию всех неравнодушных. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства. Подробности и кнопка «Помочь» есть на нашем сайте pilotfm.ru. Документы и подробная информация на сайте фонда «Анна-Мария». Спасибо вам за участие. Вернемся к нашей музыкальной программе скоро. На горизонте Бауса, Энтони Кейроуз, Келвин Харрис и Джези, Disturbed Desiree, группа Пицца, кое-кто еще интересный. Полетели.
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Билджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Билджи S50 при обмене по трейд-ин в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
3: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
4: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
5: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
4: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
5: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.

0: Жатур.
1: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
2: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
5: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры. Нилетто, Тимати и Ван Амур. Ведущие СТ и Ассоль. День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный при поддержке русской медной компании. 0+.
6: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
7: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
2: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
3: Семья считает, надо брать.
4: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
5: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 116-965-81-15-330.
2: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН 5304-662-533-101-2026 год.

0: Ярмарки. Твое греческое настроение.
1: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
2: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
1: Высокие потолки до 3 метров.
2: Система очистки воздуха и воды.
1: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1».
3: О, специализированный застройщик УГМК «Космонавт-108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Пора-пора, мода-мода-мода.
5: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
6: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
7: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Ярмарки. Твое греческое настроение.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О, и

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в «Прайм Сервис». Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. «Прайм Сервис». Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
3: Артём, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В «Автобан Импорт» на Бабушкина. Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Бабушкина 9.
5: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leta.ru.
6: Категория 18+.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучше майонез. Уральский рок.
2: Три десятки. Такси нашего города.
4: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+. Утро.

0: 24 июля с 7 до 11. Катапульта в автосалоне «Июль» на Металлургов 65. Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в «Июль» на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на Металлургов 65.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Жителям Краснодара из-за пожара на складе Wildberries рекомендовали не гулять на улице и не проветривать помещения. В Роспотребнадзоре сообщили об имеющихся рисках для здоровья при нахождении на открытом воздухе. При необходимости выйти на улицу жители города просят использовать респираторы и защитные маски, пишет агентство ТАСС. Возгорание после атаки беспилотника тушит более сотни человек. Также представители МЧС привлекут для борьбы с огнем вертолет. На ЕКАТ за утро произошли три аварии на участке от Челябинского до Тюменского трактов. Как рассказали очевидцы порталу Е1, в одном случае фура врезалась в легковой автомобиль, не выдержав безопасную дистанцию. Ближе к Тюменскому тракту еще одна легковушка врезалась в отбойник. И в районе дорожных работ, которые продолжаются в направлении Новосвердловской ТЭЦ, водители заметили перевернутый автомобиль. После 11 часов движение по Екатеринбургской кольцевой было восстановлено. В Свердловской области, несмотря на стабилизацию ситуации, продолжаются противопаводковые мероприятия. Для защиты критических объектов установлены 36 водоналивных дамб протяженностью почти в километр. Также возведены насыпные дамбы из мешков с песком. Об этом сообщили в МЧС региона. В зоне паводка работают больше 500 спасателей и 159 единиц техники. Напомню, с выходных ситуация стабилизируется в Верхотурье, Талице, а также Кушве и Нижних Сергах. В это же время самая напряженная ситуация, наоборот, складывается на реке Нейва. Эксперты предупредили о рисках оттока инвесторов из-за нового закона о криптовалюте. Документ предполагает довольно жесткие ограничения по переводу активов. Мягкий режим предусмотрен только для участников внешнеэкономической деятельности, пишет Коммерсант. Главное опасение бизнеса связано с санкционными рисками. Операции через российских профучастников могут привлечь внимание западных регуляторов. Ограничения также коснутся и физлиц, которым разрешат покупать криптовалюту не более чем на 300 тысяч в год через одного посредника. Лучшими городами для культурного отдыха в России назвали Москву, Новосибирск, а также Великий Новгород, Выборг и Пермь. Топ-лист эксперты составили, исходя из жанровых запросов туристов. Москву назвали актуальной для путешествий, если их цель – крупные музыкальные события. Поклонникам оперы рекомендуют ехать в Новосибирск, а любителям реконструкции и ремесел – в Новгород или Выборг. Пермь попала в рейтинг как город с сильным балетом, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронной 41, район Вторчермет. Завтра, 23 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Днем возможен дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 18-20, завтра днем до плюс 29 градусов.
1: «Пилот FM».
5: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: это A-Note-R, чуть раньше Temper City. Все стараются, услаждают наш слух на 104.10 FM. Хорошо, что мы вместе, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Шлю вам искреннее приветствие из нашей студии в центре города. Менее чем через час меня сменят на трудовом посту ведущий антипробочного шоу «Навигатор». А минут через 20-25 послушаем «Катапульту» на бис. Кстати, утреннему шоу «Катапульта» исполнилось 20 лет, и в честь этого события весь июль мы разыгрываем крутые летние подарки. Мангальная зона, бассейн, это уже разыграно. Сейчас разыгрывается детский велосипед и батут. Победитель сам выберет себе приз. Уже в следующий понедельник, 27 июля, в прямом эфире «Катапульты» мы разыграем один из призов среди тех, кто правильно ответит на все вопросы недели. Каждый день в «Катапульте» звучит вопрос. Ваша задача – ответить на вопрос в личных сообщениях в группе ВКонтакте «Радио Пилот». Напомню, сегодняшний вопрос. Какое животное побывало в гостях у «Катапульты»? Варианты ответа – львенок, жеребенок, рысенок. Отвечайте в нашей группе ВКонтакте «Радио Пилот». Все подробности на нашем сайте pilotfm.ru. Вступайте в игру. Желаем удачи. В нашем эфире далее 50 Cent. Очень скоро дальше DJ Godja, BTS, Hugel, Жу, Flight Facilities и All Eyes. Как-то еще интересный. Полетели.
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Атмосфера! Просто космос!
8: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
7: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
8: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
9: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
11: Организатор акции ЗАО «Аксон Умельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.

0: 24 июля с 7 до 11. Катапульта в автосалоне «Июль» на Металлургов 65. Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
2: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
3: Семья считает, надо брать.
4: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
5: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
1: Быстро.

0: Пегазовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Встречайте новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «Сом». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыгин Константин Дмитриевич». ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
3: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
4: Рассрочка 0%. До 2028 года.
5: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
6: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
7: Вот и сэкономили. Вместо отпуска... Теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
8: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
7: Лос-Маркет.
6: Гарантия не на словах, а на деле.
8: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
9: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
10: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
11: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
12: Миша, возьми еще эти коробки.
13: Они уже не входят ко мне в машину.
14: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
15: Мы стекло у шкафа разбили.
12: Ну, Миша!
14: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
11: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
16: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
17: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.
18: Дневной драйв на радио «Пилот».
19: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
20: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Вообще люди-то хотят, не то что в России, не в России. В общем, каждый восьмой россиянин хочет, не хочет жить в России, а хочет жить на Луне. Это не то, что переехать вообще в другую страну или как-то эмигрировать.
4: Они думают, там телега без VPN работает.
3: Луна. В общем, провели большой опрос. И это хотят сделать не только малообеспеченные, но и очень обеспеченные люди. Все туда. И по возрасту. Ну, это в основном зумеры, кстати. У них пока есть и силы, и желание, и вайб переезжать хоть куда. И вот ты спроси, а если на Луну? Так вообще классно.
5: Ну что, волонтеры?
3: Готовы к космическим подвигам. Москва, Кассиопия.
5: Вот
3: отроки во Вселенной.
5: Космические подвиги. Вот это все, конечно.
3: Да.
5: А просто люди хотят смыться туда, где нет огорода и не надо с родителями там время проводить.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Артем, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».

0: Билджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Билджи S50 при обмене по трейд-ин в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
3: Жительницам Верхосецкого района клиника Парацельс Новикулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
2: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
6: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
7: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
6: Высокие потолки до 3 метров.
7: Система очистки воздуха и воды.
6: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1».
8: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов-108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе.
2: Важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Жителям Краснодара из-за пожара на складе Wildberries рекомендовали не гулять на улице и не проветривать помещения. В Роспотребнадзоре сообщили об имеющихся рисках для здоровья при нахождении на открытом воздухе. При необходимости выйти на улицу жители города просят использовать респираторы и защитные маски, пишет агентство ТАСС. Возгорание после атаки беспилотника тушат более сотни человек. Также представители МЧС привлекут для борьбы с огнем вертолет. На Якат за утро произошли три аварии на участке от Челябинского до Тюменского трактов. Как рассказали очевидцы порталу Е1, в одном случае фура врезалась в легковой автомобиль, не выдержав безопасную дистанцию. Ближе к Тюменскому тракту еще одна легковушка врезалась в отбойник. И в районе дорожных работ, которые продолжаются в направлении Новосвердловской ТЭЦ, водители заметили перевернутый автомобиль. После 11 часов движение по Екатеринбургской кольцевой было восстановлено. В Свердловской области, несмотря на стабилизацию ситуации, продолжаются противопаводковые мероприятия. Для защиты критических объектов установлены 36 водоналивных дамб протяженностью почти в километр. Также возведены насыпные дамбы из мешков с песком. Об этом сообщили в МЧС региона. В зоне паводка работают больше 500 спасателей и 159 единиц техники. Напомню, с выходных ситуация стабилизируется в Верхотурье, Талице, а также Кушве и Нижних Сергах. В это же время самая напряженная ситуация, наоборот, складывается на реке Нейва. Эксперты предупредили о рисках оттока инвесторов из-за нового закона о криптовалюте. Документ предполагает довольно жесткие ограничения по переводу активов. Мягкий режим предусмотрен только для участников внешней экономической деятельности, пишет «Коммерсант». Главное опасение бизнеса связано с санкционными рисками. Операции через российских профучастников могут привлечь внимание западных регуляторов. Ограничения также коснутся и физлиц, которым разрешат покупать криптовалюту не более чем на 300 тысяч в год через одного посредника. Лучшими городами для культурного отдыха в России назвали Москву, Новосибирск, а также Великий Новгород, Выборг и Пермь. Топ-лист эксперты составили, исходя из жанровых запросов туристов. Москву назвали актуальной для путешествий, если их цель – крупные музыкальные события. Поклонникам оперы рекомендуют ехать в Новосибирск, а любителям реконструкции и ремесел – в Новгород или Выборг. Пермь попала в рейтинг как город с сильным балетом, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинос». Завтра, 23 июля, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Днем возможен дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 18-20, завтра днем до плюс 29 градусов.
8: «Пилот FM».
9: Реклама.
10: Брутальный кроссовер Havail H3 в Регинос от 2 миллионов 499 тысяч рублей обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos на Высоцкого 3. Цена переднеприводного автомобиля Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства при сдаче авто Havail в трейдинг плюс кредит. Предложение ограничено, не является офертой. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Действует до конца апреля 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: только не китаец.
7: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
9: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
11: 469 лошадей.
9: Пневмоподвеска.
11: Разгон до сотни за 4,8.
9: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии после 16.00. Встречайте ведущих антипробочного шоу «Навигатор» на «Радио Пилот». Желаю вам хорошего вечера среды и в их хорошей компании. На прощание от меня ловите трек в лучших традициях итало-диско 80-х, но это новая песня. Сейчас в топе нью-диско-чартов исполнитель Бадберт «Keep on Moving». Всем спасибо, услышимся послезавтра на 104.10 FM. Пока! Keep on moving.

0: Привет всем, кто взял себе в попутчики радиопилот в столице Урала 3 минуты 5-го. И это, конечно же, значит, что в эфир залетает
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
2: Всегда можно стать к нам чуточку ближе. Присоединяйтесь к видеотрансляции в HD-качестве на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
3: Тут в Нижнем Тагиле задержали полицейского, который украл из супермаркета немножко продуктов и интимной смазки.
0: Не есть их собирается, я подозреваю.
3: Ну, не обязательно.
0: Что там рассказывает? Цукини, огурцы, что там?
3: Есть же еще съедобное, понимаете? Он, может быть, на хлебушек хотел ее себе,
0: да,
3: прикуску
0: там. Ему
3: там
0: просто на вкус нравится. Он как это...
2: Ладно, это была контрольная закупка.
3: Попался. Ну, в общем, охранники по камерам еще приметили вот подозрительного мужчину, остановили, вызвали полицию.
2: Ну, он, видимо, в штатском был, да?
3: Да, ну, в гражданском. Вот, приехали полицейские, как бы его задержали, забрали.
0: Она думает, что в штатском. Это в смысле с флагом Америки. Такая, не-не-не, там в гражданском.
3: Ну, поймал меня, да. В общем, приехали, задержали, увезли, и уже в участке поняли, что это их коллега. И оказалось, он еще и рецидивист, не первый раз так делает.
0: Михалыч, сколько можно?
2: В прошлый раз что было? Тоже с маской или больше за продукты?
3: А его вроде как в прошлые разы не задерживали, а просто там по камерам, типа, его не могли опознать. Вот какая-то такая история. В итоге, ну вот, он объяснил свой поступок тем, что ему зарплаты не хватает. Ой. И поэтому вот такая вот история.
2: Ну да, он же уволился 2 недели назад уже.
0: Как выяснилось потом.
3: Сейчас, вот после этого происшествия.
0: А там нет, да, списка продуктов никаких?
3: К сожалению,
0: нет. Я хочу знать, насколько они продолговаты. Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Значит, стоит Сибирский тракт от Буторина до переулка Активистов. Небольшой затор на Шевской, от Тепличной до проспекта Космонавтов. Пробка на Бебеля от Технической до Таватуйской. Не крутятся колеса на Бакинских комиссаров от Ярославской до проспекта Космонавтов. И на Ленина нужно потерпеть чуть-чуть от Луначарского до Карла Либнехта.
3: Ну а если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Также далее в эфире Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
4: Продолжайте движение.
5: Реклама.

0: продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Урал-Квартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
4: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Грандиозное снижение цен на весь склад Амода и Джейку. Только до конца июля. Новые кроссоверы Амода и Джейку за 2 050 000 рублей. В салоне «Июль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
6: Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
7: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
8: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это неудача. Это защитная пленка. В «Новый Детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый Детейлинг» на Чехова 32.
9: novodefisdetail.ru.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96».
1: Доброго дня всем, кто использует терминологию, с которой просто всем дискомфортно становится. В Екатеринбурге 17 минут пятого, с вами навигатор, и пришло время конкурса
2: «Что это за слово? Правильно скажите!»
0: На связи с нами работающий в такси Михаил. Привет!
3: Привет! Привет.
4: Добрый день.
0: Расскажи, ты сейчас на заявке или нет?
4: Нет.
0: Скажи, вот у нас есть такой вот небольшой неофициальный топ странных вещей. Вот что у тебя люди забывали в такси? Вот самое необычное. Было что-нибудь такое странное? Навскидку так ничего не вспомнить?
3: Типа вставную челюсть.
5: Ехала молодая барышня, свое сердце оставила на заднем сиденье.
3: И забрала мое.
0: Ну, я поставил ей 5 звезд. Михаил, у нас для тебя есть одно задание. В курсе ли ты нашего конкурса, или стоит рассказать о том, что будет дальше происходить? Отлично. В общем, у нас для тебя одно словечко. 3 варианта того, что это слово может означать. Один из них правда. Отгадаешь, какой же именно, тогда подарок будет твоим. Слово для тебя сегодня контаминация. Контаминация. Что это такое?
3: Возможно, так называют попадание нежелательных веществ на материалы. Может быть, есть такой жанр классического музыкального произведения, либо это такой вид вечернего платья.
0: Контаминация. Носить контаминацию, слушать контаминацию или...
1: Контаминировать.
3: Заниматься.
0: Чистить контаминацию, да.
4: Ну, второй вариант.
0: Второй вариант это что, напомни? Это словами
3: музыкальное
0: как?
3: Произведение, ну, ты имеешь,
4: да,
3: в виду?
4: Да,
0: вот,
4: да.
0: Послушать контаминацию. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, это неправильный ответ. Не расстраивайся, звони в другой раз. 237-104, кто готов дать верный ответ?
1: Есть, например, кантабили контаминации.
0: Алло, алло.
1: Добрый день.
3: Выпендривается. Привет.
0: Как тебя зовут?
6: Даша.
0: Даш, ты напряжена, похоже. Что-то случилось.
6: А я тут не ожидала, что дозвонить.
0: Ну хорошо.
3: Вот видишь, сегодня твой день.
0: Соберись с мыслями и скажи, какой вариант считаешь верным.
6: Давайте с первого начнем.
0: А первый это какой?
6: Что-то там...
3: Так.
6: С веществами какими-то.
0: С веществами.
3: Веществами.
1: За вами что, наряд, конечно, отправить? Вещества какие-то.
0: Попадание нежелательных веществ в материалы. Вот ты это хотела сократить.
3: Нежелательные вещества.
0: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа от латинского. Контаминацию – это смешение или загрязнение. Это абсолютно правильный ответ. То есть это могут быть вещества, микроорганизмы или просто частицы, которые как-то меняют потребительские свойства товара. Вот уже все. Уже не схавать.
1: У меня вопрос, Даша. А знаешь, какая у меня фамилия? Дашкин. Ответственность брать какую-то будем?
3: Забирай.
0: Вот ты и выиграла своего Андрея Дашкина. Как его забрать? Определимся за эфиром.
1: Я хочу ужин.
0: Оставайся на связи, а сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно.
0: 3-4.
6: Офигенно.
3: Навигатор.
7: Информация на правах рекламы.
1: Свет.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Реклама.
3: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
4: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
5: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Артем, давай купим машину.
7: Какую машину? Стиральную?
6: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
6: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
6: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
8: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
10: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
11: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
10: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
11: Правда?
9: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Билджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Билджи S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.

Код. Доброго дня всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 16 часов и 26 минут, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Как сообщает нам сервис Яндекс.Карты, сейчас на дорогах 4 балла. Проспект Космонавтов стоит от улицы Ломоносова до Заречной, на Турбинной толчья от Учителей до проспекта Космонавтов. На проезжей, несмотря на название, проехать не получится. От Губахинской до Укромного переулка, на Шевской встряли от Тепличной до проспекта Космонавтов. Плотники на Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской, и немного потерпеть придется на Сибирском тракте от Буторина до переулка Активистов. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: спонсор рубрики «Игротека» ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный».
1: Базуля в консоли и вспышки флешбеков. Андрей Ташкин в рубрике «Игротека».
2: Доброго дня всем, кто знает, что за компьютером-то можно не только работать вообще-то. В Екатеринбурге 16 часов и 31 минута, с вами навигатор, и пришло время рубрики «Игротека». В очередной раз выскажу, что в отсутствии каких-то крупных, прямо невероятно интересных релизов, приходится, знаете ли, собирать что-то из того, что есть. Но я нашел неплохой хоррор. Это, опять же, история про ходилку от первого лица, которая буквально на один вечерок. Тем не менее, достаточно прикольная история. Называется игра From Devil's Womb, то есть из дьявольского... Как это? Подожди. Из утробы дьявола. Вот так. Ой-ой-ой. Вот. Да, но здесь история в очередной раз про психологический хоррор. Больше, чем что-либо, вы будете играть за бывшего полицейского, который ищет свою пропавшую напарницу. Во время расследования дела она когда-то исчезла, и сколько ее не искали, никто не смог. А тут вы получаете наводочку и отправляетесь в странный очень дом, где по классике жанра всякое происходит. Пространство меняется, за вами появляются новые комнаты, которых там раньше не было, и наоборот, исчезают, по которым, казалось бы, вы только что зашли куда-то. Вот эти вот все ванны, наполненные кровью и прочие виды галлюцинаций невероятных. Но на самом деле интересно, что здесь достаточно хорошо проведена вот эта линия, где реально непонятно абсолютно, происходит ли какая-то мистическая жуть вокруг, или же главный персонаж проживает визуально свои травмы, потому что на этом, конечно же, будет сделан большой акцент. То есть в сюжете прямо четко прописано, что у вас с головой не все в порядке.
3: Как же с полицией-то взяли? Не вы напарницу копнули.
2: Здесь видишь, больная голова — это следствие как раз-таки работы в полиции и все, что происходило с главным персонажем.
4: То есть там нет, получается, вот этого критерия здравомыслия. И так понятно, что ты
2: нет,
4: в себе.
2: Ты абсолютно отъехавший с самого начала. Ага. Ну как, не отъехавший, а травмированный. Вот это же другое
3: немножко. Да. Заплачиваем.
2: Говоря про геймплей, ну, в основном ходьба, решение каких-то простеньких пространственных задач.
3: Иногда сидение,
2: да, когда придется. Но, тем не менее, визуал очень хороший. Действительно, ребята, несмотря на малобюджетность некоторую за счет современных ресурсов, очень близки к фотореализму. Прямо, ну, и понятно, что трюки используются, в частности, опять же, фильтр VHS. Но понятно, что это, дешевый трюк, с одной стороны, а с другой стороны, никогда не перестанет мне нравиться, честно. Настолько добавляет к атмосфере абсолютно любых ужасов, мне кажется, что как будто уже без него и не деться
3: еще
2: никуда.
3: Еще треску камеру добавить, точно вот, 100 из 100.
2: Да.
4: Рано или поздно все равно устанем от ВХС, мне кажется.
2: Да, но я хотел Эдику сказать, трясется тут камера.
3: Обожаю этих режиссеров, точнее, операторов из фильмов ужасов, которые...
2: Там, знаешь, в требованиях должно быть написано: оперативка столько-то, видеокарта такая-то, вестибулярка должна пахать невероятно. Но в любом случае, не шедевр, но неплохой проходной хоррор, на который не жалко потратить 250 рублей, сколько эта игра стоит, на вечерок другой она вас займет. Поэтому, если вы любите ужастики, тем более вот с этим аспектом психологического хоррора, где непонятно, где что происходит и не происходит, заходите на игровые площадки, качайте From Devil Womb, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
5: Информация на правах рекламы.
6: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
7: Семья считает, надо брать.
8: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
9: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Маршрут перестроен. Через 200 метров место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
3: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу.
4: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Бествей диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
2: Круто!
8: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
9: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
10: Пора-пора, Емота, мото-мото.
8: Дорогая, мы на трейке, классно потренировались. Довольны!
9: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
11: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранит 304-667-404-800-092.
12: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит». От девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
13: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graffit-ekb.ru.
14: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20.

0: Доброго дня всем, кто ударил по тормозам на 104,1. В Екатеринбурге 16:47, а с вами «Навигатор».
1: Тем временем, в честь 20-летия утреннего шоу «Катапульта», весь июль радиопилот разыгрывает крутые летние подарки. Мангальную зону и бассейн мы уже разыграли. Разыгрываем детский велосипед или батут. Победитель сам выберет себе подарок. Уже в следующий понедельник, 27 июля, в прямом эфире «Катапульта» разыграем один из призов среди тех, кто правильно ответит на все вопросы недели. Каждый день в «Катапульте» звучит вопрос, а ваша задача — ответить на него в личные сообщения во ВКонтакте группе «Радио Пилот». Сегодняшний вопрос был следующий. Какое животное побывало в гостях у «Катапульты»? Львенок, жеребенок или рысенок? Свой вариант ответа можете отправлять к нам в группу «Радио Пилот» ВКонтакте в личные сообщения.
2: Вот я как-то раньше не задумывалась, а оказывается, на Красной площади нельзя козу выгуливать. Вот москвича недавно арестовали за такую прогулку. Он на днях, значит, с козой на Красной площади, рядом с мавзолеем Ленина, не реагировал никак на замечания сотрудников правоохранительных органов, что вот надо уйти отсюда. Ругался на них всячески.
1: Кличу веду показать.
2: Да, в общем, в грубой форме всячески им отвечал, упирался, когда они пытались его забрать. В итоге его, ну, понятно, доставили, ему за мелкое хулиганство предъявили, и он только в суде признал свою вину уже, сказал, да я просто, ребята, сфоткаться с козой на фоне вот Красной площади хотел, и все, и уйти.
1: Я так и с нейронками-то не разобрался. Хотел вот все сделать по-нормальному.
0: Она бы еще сальтуху сделала. Ой, ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Indicator.
1: Boom.
0: Навигатор.
2: Добрый вечер всем, кто выбирает радиопилот не только в качестве хорошей музыки, но и как источник информации. Здесь на 104.10 встречайте свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
3: Мы держим вас в курсе
4: важнейших событий.
3: Новости на радиопилот.
5: Добрый день. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг встречается с госсекретарем США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН на Филиппинах. Дух Анкориджа еще жив, и встреча состоится, ее подтвердил и глава Госдепа. Две ядерные державы не могут не общаться, сказал Рубио. На этих новостях индекс Мосбиржи подскочил выше отметки в 2100 пунктов. По словам экспертов, встреча будет посвящена российско-украинскому урегулированию. Жители Екатеринбурга отправили на 7 лет в колонию за дачу крупной взятки с целью уклонения от службы в армии, сообщила пресс-служба судов Свердловской области. По данным следствия, зимой прошлого года призывник Владимир Соколов передал знакомому 675 тысяч рублей для получения фиктивных медицинских документов об отсрочке. Из этой суммы 500 000 посредник оставил себе, а двум привлеченным к схеме медикам досталось 130 тысяч. Врач без медицинских показаний провел призывнику операцию, оформил фиктивные документы для военкомата, но схему раскрыли силовики. Призывник вину признал, раскаялся. Помимо срока он получил штраф 1 350 000 рублей, пишет Коммерсант. Специалист Свердловского Роспотребнадзора призвал выбросить весь урожай с затопленных огородов. Такие овощи, фрукты, ягоды надо уничтожить, даже если они выглядят нормальными, заявил Олег Лебедев, замначальника Ирбитского отдела ведомства. Паводковая вода очень специфична. Количество потенциальных возбудителей инфекции в ней бесконечно. Провести дезинфекцию, чтобы убить каждого, невозможно. Так что только утилизация, сказал эксперт. Сейчас в Свердловской области затоплено более 3000 приусадебных участков, сообщает «Новый день». Часть домов в Верхоседском районе Екатеринбурга осталась без горячей воды. Сначала жильцов предупредили об отключении с 20 по 23 июля, потом ограничения продлили до 27-го. Отключение объясняют ремонтом на Новосвердловской ТЭЦ. Изначально была информация, что на 10 дней, пока длятся работы на станции, воду отключат только в Березовском, а также части домов Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга. Теперь ситуация коснулась и части Верхоседского, а также Орджоникидзевского районов. По словам энергетиков, по плану ремонт должен закончиться в следующий понедельник, но они постараются завершить его раньше. Кола Zero ускоряет старение мозга. Как сообщают телеграм-каналы со ссылкой на издание Science Daily, эксперимент длился более 8 лет. В исследовании приняли участие более 12 тысяч человек. Люди, которые пили больше напитков с искусственными сахарозаменителями, теряли память и умственные способности на 62% быстрее остальных. Специалисты настоятельно призывают задуматься над этим любителей газировок с сахарозаменителями. Доллар 78.55, евро 89.76.
6: Информация на правах рекламы.
7: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
8: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
7: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
8: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
9: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
10: О чем не скажут пчеловоды, на радио пилот прогноз погоды.
11: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
12: Завтра в Екатеринбурге нам снова никаких существенных осадков не обещают. Одна капелька нарисована в районе 11 утра, но она одна, а нас много, так что выстоим. Небо ожидается малооблачное, подует слабейший ветер 1 метр в секунду с востока, а на термометре в течение дня без изменений от плюс 18 до плюс 25.
13: 1 метр в секунду – это что? Это дед стоит, просто дышит, и от него расходится.
14: Вот если с листочком бумаги немного помахать.
15: Пилот FM.
16: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго дня всем верно настроенным в Екатеринбурге. 6:03, и естественно это означает, что с вами в эфире вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО СЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
2: Всегда можно стать к нам ближе. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
3: В Москве новый тренд появился. Набирает опять популярность практика йоги со стрельбой совмещенная.
2: Стрельбой в спине.
0: Наконец-то я могу на йогу пойти.
3: В общем, да, занятия, которые объединяют йогу, дыхательные практики и стрельбу в тире. Это все проходит на базе стрелкового клуба.
2: Я думал, из лука хотя бы какая-то связь, казалось бы.
3: Нет,
2: вот.
3: Вот такая вот история. В общем, позиционируют это как способ, естественно, отвлечься от повседневного стресса, развить концентрацию в себе, получить новый какой-то опыт. И программа обязательно включает сначала разминку, потом упражнение на баланс и осознанность. Упражнение на осознанность,
2: только
3: ребята.
2: Только в момент тира понимаешь, что значит собака мордой вниз. Что это на самом деле команда, а не асана.
3: Вообще считают, что йога и стрельба имеют достаточно много общего. Больше, чем на первый взгляд.
2: Одна буква совпадает.
3: Во-первых, да. Во-вторых, обе практики требуют контроля над дыханием, чтобы ты вот был устойчивым, умел концентрироваться на текущем моменте, ни на что не отвлекался.
2: Подождите. И быстро перезаряжался.
0: У меня просто одно с другим не складывается, потому что, насколько я понял, я сам не хожу, но все про йогу говорят, что это медитативное занятие,
3: да,
0: которое
2: это
0: тебя
2: долгая растяжка
0: успокаивает
2: такая
0: и расслабляет.
3: И для тела параллельно,
0: да,
3: практика.
0: Но
3: да,
0: у меня это не вяжется с тем, что я настолько спокоен и расслаблен, что сейчас бы пошмалять во что-нибудь. Прямо.
3: Совмещается просто вот этот выпуск агрессии какой-то в конце, чтобы ты совсем опустошен.
2: Все произошло из-за того, что вот эта йога стала какие-то новые формы обретать. Помните, была пьяная йога.
3: Да.
2: Йога.
0: Йога с собаками.
2: Смешали это и получили йогу со стрельбой.
3: С хомячками, все что угодно, да.
2: Карта йога, два ствола.
0: Получится ли у меня, я вот думаю, организовать йогу с бомжами. Типа, ты делаешь, просто занимаешься йогой, и они такие милые ползают по тебе, рядом лежат.
3: Ну ты им палку колбасы дашь, так и получится, что...
2: У тех, кто после ковида потерял обоняние, думаю, может и понравится.
0: Ладно, давайте поговорим о том, что у нас на дорогах происходит. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Проспект Космонавтов стоит от Старых Большевиков до Заречной. На Шевской толчи от Тепличной до проспекта Космонавтов. На Фронтовых бригад не крутят колеса от Бабушкина до Шевской, на проезжей плотники от Краснодарской до Норильской, и нужно потерпеть на Бакинских комиссаров от Ярославской до проспекта Космонавтов.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется, присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
2: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
4: Навигатор. Реклама.

0: продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Я как

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Рыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
2: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры «Нилетто», «Тимати» и «Ван Амур». Ведущие «СТ» и «Ассоль». День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный при поддержке русской медной компании. 0+.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
3: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
4: О, и

0: Разовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
2: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
6: Категория 18+.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Здесь налево или направо. Навигатор.
1: Доброго вечера всем, кто после работы не хочет просто сидеть дома на диване. В Екатеринбурге 13 минут 6-го, а с вами навигатор, и сейчас узнаем, как эти послерабочие вечера разнообразить в рубрике «Афиша».
2: Можно сегодня к 7 вечера прийти в Театрон на Ленина 38А на комедию «Счастливые дуры». Две женщины случайно встречаются в маленьком пустом кафе, загадочные гости и уставшая, неприветливая официантка, у которых завязался разговор. Слово за слово, и вот они уже делятся подробностями своей жизни, где-то чуть-чуть ругаются, где-то наоборот друг друга понимают. Билеты от 800 рублей 16+. Uh-huh. В это же время можно прийти в клуб «Нирвана» на Шевченко 9 на концерт рок-группы Never Love. Сама группа позиционирует свой жанр как love metal и sex metal. Uh-huh. И в этот раз у них для вас особенная программа под названием Unplugged. Уже знакомые фанатам треки прозвучат как-то иначе. Билеты от 2200 рублей 16+. Чуть позже к 8 вечера можно прийти в клубный ресторан «Максимилианс» на Куйбышева 44D. Там выступит комик Сауле Юсупова. Девчонка опытная, смешная. Вы могли ее видеть в женском стендапе на ТНТ, например. Шутит она в основном на семейные и житейские темы, плюс разоблачает всяческие стереотипы о восточных женщинах. Билеты от 2500 рублей 18+. Ага. И немного вперед забежим, ребята, кофеманы. Для вас прекрасная новость. В эти выходные 25 и 26 июля в Уральском центре развития дизайна на Горького 4А развернется Уральский кофейный фестиваль, который проходит уже, между прочим, 4-й год подряд. Гостей ждет насыщенная образовательная программа, включающая 2 лектория, мастер-классы, чемпионаты и дегустация. Будут кофейное бинго, турниры по кофейному казино, чемпионаты по латте-арту. В общем, вот эта вся история, и профессионалам, и просто любителям кофе попить будет чем заняться и что посмотреть.
1: Я помню, я помогал, работал в одной кофейне на этом фестивале, и это так грустно, когда я стою, я такой, там что-то со сцены интересное, а мне никуда нельзя.
2: Вот, а вам, ребята, можно. Двери фестиваля будут открыты оба дня с 10 утра до 8 вечера. Вход на мероприятие свободный. В общем, что бы вы ни выбрали, досуг себе обязательно организуйте.
0: Продолжайте движение.

0: Доброго вечера всем, кто путешествует только в воображении. Не переживайте, мы тоже. В Екатеринбурге 17 часов и 19 минут. И по этому поводу мы отправляемся в воображаемое путешествие по миру в страничке вокруг света за 60 секунд.
1: Вот в Японии мужчина решил невоображаемо забраться на гору. Дважды вызвал при этом спасателей, жаловался на усталость. Там какая была ситуация? 54-летний мужчина решил забраться на Фудзи. В какой-то момент расстроился, понял, что из сил уже выбился. Значит, набрал спасателям, говорит, что...
0: Отвратительный сервис.
1: Не могу, да, покемон больше не может продолжать бой. Спасатели говорят, что найди хижину, она вот как раз неподалеку, там отдохни, дальше потом пойдешь. Казалось бы, совет сработал. То есть он нашел, переночевал там и начал потом спуск с горы на следующий день. Прошел 300 метров, устал. Еще через 100 метров...
2: Где еще хижина у вас?
1: Да, еще через 100 метров полностью сдался, им снова набрал, говорит, не, ребята, я все уже, я сдался. Ну и они тогда уже за ним, собственно говоря, уже приехали, забрали, сопроводили его вниз. Самое интересное, у него был опыт восхождения, и не единожды, и экипировка у него вся была.
0: Странно, что он добрался до того места, но как будто вниз спускаться попроще, на следующий день он уже больше 300 метров не вывез.
1: Ну вот.
0: Я подозреваю, что ему реально нужны хижины каждые 2 секунды. Там его бабка уже не посылает за продуктами, а такая, о, его потом через месяц вернется.
2: С палаткой ходит.
1: А в США трое блогеров попытались проникнуть на сеанс Одиссеи Нолановской, вот новой, с помощью троянского коня.
2: А, я видел этот ролик.
1: Да, у них почти получилось. Сначала они создали мини-копию того самого коня с помощью тележки и картонных коробок, украсили это все лошадиной головой. Двое залезли внутрь. Они при этом все были в древнегреческих одеяниях, то есть они прямо к косплею подошли с усердием.
2: Такой, конечно, косплей бюджетненький, ну ладно.
1: Вот, третий, который был снаружи, надел на себя костюм воина, и эту всю конструкцию передвигал. Сначала их попытался остановить охранник при входе в сам кинотеатр, а со второй попытки получилось. Они по одному билету уже вошли. И обрадовался вот этот, который тележку вез, сразу быстро прямо туда побежал. И тележка, она вот на повороте неудачно очень завернулась. Они, в общем, все рухнули. И, ну, их к ним подошел
0: охранник
1: уже...
0: Охранник, это не настоящая лошадь!
1: Охранник подошел, говорит, ребята, я сам фанат на самом деле Одиссеи, вы молодцы.
2: Я вас заколю.
1: Ну да. Никак вообще.
0: Я на эту тему недавно попадался забавный видос, просто не могу про него не вспомнить.
2: Как же трое, если двое?
0: Там троянский солдат, он типа сидит в лошади, и все, завозят ее внутрь, и там типа охранник, который завозит, такой, вау, какой подарок, я думал, мы им не нравимся, как классно, ведь жизнь была такой тяжелой в последнее время, жена ушла, а теперь такая радость, и там сидят солдаты такие. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы. Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
4: Рассрочка 0%. До 2028 года.
5: Реклама. ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.атом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
6: Реклама.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да! Ура!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
13: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Точность света. Широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla, новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
6: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
9: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
6: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mc-paracels.ru.
9: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр «Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург. Большакова, 68.
11: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
15: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
11: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
16: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
17: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там». Компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
18: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
19: Артем, давай купим машину.
20: Какую машину? Стиральную?
19: Нет, импортную.
20: Китайскую, что ли?
19: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
20: Да где ты ее сейчас найдешь?
19: Как где? В «Автобан Импорт» на Бабушкина. Поехали.
21: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Бабушкина 9.
22: Гиперлента поздравляет с Днем Металлурга. С 20 по 26 июля скидка 350 рублей при покупке от 3000 рублей. Просто назови кодовое слово «Металлург» на кассе. Праздник и выгода вместе с лентой.
23: Лента.

0: спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «УК Баден Групп».
1: Доброго вечера всем любителям крылатых высказываний. В столице Урала 17 часов и 29 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса «Кто сказал?».
0: Дозвонилась к нам впервые Анастасия, которая сейчас находится в декрете. Привет.
2: Привет.
3: Привет.
1: Как ты туда попала?
0: Расскажи, давно ты там?
3: Ну, в декрете-то нет, недавно.
1: Первый?
0: Сколько
3: нет,
0: секунд?
1: Второй.
0: Тогда уже так, серьезный опыт есть. Может быть, советы начинающим декретницам какие-то есть?
2: Да, есть шанс у тебя поделиться мудростью.
0: Особых нету, пусть сами проходят этот путь.
1: У меня есть на самом деле. Я обратил внимание на некоторые истории, которыми женщины делятся. И знаете, что странно? Что как будто вроде везде рассказано одно и то же. Декрет, это тяжело, ребенок постоянно плачет, параллельно нужно то, сё, третье, пятое, десятое. Но при этом каждый раз, когда кто-то свежий первый декрет уходит, такая: «Какая жесть!» Я такой: «Так тебе другого
2: сказал?»
1: И не обещал никто ни разу. Откуда удивление?
0: Скажи нам, Анастасия, ты в курсе нашего конкурса или стоит рассказать о нем поподробнее?
3: Расскажите поподробнее.
0: Хорошо, у нас для тебя есть набор слов, который складывается в фразу. Эта фраза является чьей-то цитатой. Твоя задача отгадать, чьей же именно. Варианты мы тебе предоставим. Всего их 3, отгадаешь, какой из них верный, тогда подарок вместе с тобой будем выбирать. Все ли понятно?
3: Да.
0: Тогда лови цитату.
2: Изображать работу так же трудно, как и работать. Кто это сказал? Возможно, это просто такая молдавская пословица существует. Может быть, это фраза Николая Валуева. А возможно, это слова попугая Яга из мультфильма «Аладдин».
0: Изображать работу так же трудно, как и работать.
1: Стереотипы, я вам скажу, это просто стереотипы. До тех пор, пока ты не оказываешься на стройке с молдаваниным. И такое, это что, все правда было, что ли?
0: Как ты считаешь, откуда у нас эта фраза, кто ее мог произнести? Изнести. Стоит повторить варианты?
3: Да, повторите, пожалуйста.
2: Ага, молдавская пословица, фраза Николая Валуева, либо слова попугая Яга из мультфильма «Аладдин».
3: Так, я, наверное, склоняюсь больше к первому ответу.
0: То есть молдавская пословица.
1: Я, если что, просто смешную хахашечку сказала, она не наводящая.
3: Я ничего не говорю про это.
0: Итак, ты думаешь, что это молдавская пословица, верно? Ой-ой-ой. Все хорошо там у тебя?
1: Поясницу
0: врача
1: тянет.
0: Вызвать? Может, он знает ответ. Итак, что решаем?
3: Давайте все-таки второй вариант.
0: Это Николая Валуева фраза ты имеешь в виду?
3: Да.
0: Ну ладно, принимаем твой вариант ответа, переобулась, но, к сожалению, в неправильный ответ. Не расстраивайся, звони в другой раз. 237-104, кто готов дать верный ответ? Линия свободна, игра стала немножко проще.
1: На самом деле, парадоксально, казалось бы, ожидаем мы другого, но Валуев тупых вещей вообще не говорит, на самом деле.
0: Не высвечивается.
1: Он нормально, грамотно разговаривает, адекватные вещи говорит.
0: Алло, алло.
2: Привет.
3: Да, здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
3: Настя.
0: Анастасия, вторая получается уже по счету. Стоит ли повторить задание тебе?
3: Это фраза из фильма «Аладдин».
0: Из фильма «Аладдин» и «Попугая Яга». Ты помнишь эту фразу или предположение твое?
3: Предположение.
0: Ну что ж, мы принимаем твое предположение. И оно абсолютно верное. Действительно, это произошло в мультсериале «Аладдин» в одной из серий. Поздравляем с успехом.
1: Яга, удивительный персонаж. Ни одну гниду в мире мультипликации не любят так, как его.
2: Да, это правда. Очень харизматичный.
0: Но он потом стал нормальным.
1: Да он даже когда стал нормальным, все еще был конченый при каждом удобном случае.
0: Я тебя напоминал. Анастасия, давай определяться с подарочками. Что хочешь, знаешь, копилочки забрать? Имеется у нас билетики в кинотеатр «Континент Синема». Есть билеты на музыкальный турнир «Чемпиона ритма 2». 31 июля в клубе «Нирвана» будут музыканты соревноваться за то, чтобы получить мотоцикл. Есть пара билетов на мультимедийное шоу саундтреков из турецких сериалов 6 августа в Летнем театре в парке Маяковского. Есть 1 килограмм кофе от генерального спонсора Уральского кофейного фестиваля компании «Лейбл». Компания импортирует кофе напрямую из стран произрастания. А вот Уральский кофейный фестиваль состоится 25-26 июля в Уральском центре развития дизайна на Платинке с 10 до 20 часов. Вход свободный. А может быть, призы от участников фестиваля «Иван да Марья»? Ажурная косынка от мастера Нины Казак или композиция с одуванчиками из холодного фарфора от бренда «Все в цветах»? Или за эфиром будем продолжать? Что Анастасия решает?
3: Давайте за эфиром.
0: Хорошо, оставайся на связи, а сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно!
4: Навигатор! информация на правах рекламы.
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
7: Город детства,

Добрый вечер всем стоящим и подстаивающим на дорогах столицы Урала. В Екатеринбурге 17:37, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 5 баллов. Космонавтов стоит от Победы до Бакинских комиссаров. На Шевской движение затруднено от Совхозной до проспекта Космонавтов. Не едется по Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. На Бакинских комиссаров не крутятся колеса от Ярославской до проспекта Космонавтов, плотники на Норильской от железнодорожного переезда до проезжей, и нужно терпеть на Машинной, Луганской и Кольцовском тракте от Щерса до переходного переулка. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: Реклама.
1: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
3: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
2: Высокие потолки до 3 метров.
3: Система очистки воздуха и воды.
2: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт-108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
5: Академия сантехники.
4: Смесители.
5: Академия сантехники.
4: Водонагреватель.
5: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу.
9: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: В Монетке качество на высоте. Пельмени из телятины 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
14: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.

0: 24 июля с 7 до 11. Катапульта в автосалоне «Июль» на «Металлургов 65». Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в «Июль» на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Пиши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота», где мы призываем людей к участию в благотворительных акциях различных. И сейчас там информация размещена о мальчике Андрее Уварове. Ему в 2022 году еще поставили тяжелый диагноз — прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению великому, нету в России у нас лечения. Сейчас Андрей находится на поддерживающей терапии, но поскольку прогрессирует заболевание, это только оттягивает какие-то ухудшения, и у него есть только один шанс – это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство это стоит 247 миллионов рублей. Мы все понимаем, что это абсолютно неподъемная сумма для его мамы, и только с нашей вот общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
1: Подробности и кнопка «Помочь» у нас на сайте pilotfm.ru, а документы и подробная информация имеются на сайте фонда «Анна-Мария».

0: тем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе.
2: Важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Госдума приняла ряд законов об ограничениях для релокантов, уклоняющихся от наказания. Таким людям запретят регистрироваться как ИП и как самозанятые, заморозят их деньги и имущество, ограничат их права управления и регистрации транспорта, откажут в кредитах и займах, им также не будут выдавать лицензии и аккредитации. Запретят банкам предоставлять таким людям доступ к своему программному обеспечению для перевода денег. Решение о том, применять ли к человеку эти меры, будет за Министерством юстиции, сообщает РИА Новости. Призывнику из Екатеринбурга назначили 7 лет колонии за дачу крупной взятки с целью уклонения от службы в армии. Преступную схему с участием посредника и медиков раскрыли силовики, пишет «Коммерсант». В ближайшие несколько суток в Свердловской области продолжится формирование пиков дождевого паводка на реках юго-запада области. Начнет формироваться высший уровень воды в реке Туре в районе Турицка, сообщили в региональном МЧС. Увеличение зон затопления ожидается в Байкаловском, Верхнеевинском, Каменском, Невьянском, Первоуральском, Сысерском, Тавдинском, а также Туринском и Слободо-Туринском районах. Ситуация с паводком улучшится в Артемовском, Азбестовском, Верхнепышминском и ряде других районов, сообщает МЧС. Заповедник «Бажовские места» на Среднем Урале закрыли для посещения из-за затопления паводковыми водами. Сейчас передвигаться по оборудованным тропам в заповеднике небезопасно, предупредила администрация парка. Легендарный «Робокоп» вернется на телеэкраны. В США решили запустить новый сериал про робота-полицейского. Его покажет медиакорпорация Amazon MGM Studios на своей платформе Prime Video. Проект состоит из 8 серий и является продолжением многолетней франшизы «Робокоп», основанной на фильме Пола Верховена 1987 года. После выхода первого фильма было снято несколько продолжений, ремейков, 2 телесериала и 2 анимационных сериала, напоминает газета «Коммерсант». О сроках выхода в эфир нового проекта пока не сообщается. Доллар 78.55, евро 89.76.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радио «Пилот» прогноз погоды!
8: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
9: В четверг на этой неделе, по предварительным прогнозам, можно будет с кайфом погулять. Существенных осадков не ожидается, небо обещают малооблачное. По температуре днем до плюс 25, утром плюс 18, вечером плюс 22. От ветра одно название, 1 метр в секунду, подует с востока.
0: Как ты сказала, не ветер, а одно название.
9: Ага.
0: Напомнила мне, недавно вот в Вышине был, название попалось мне. Мы уже привыкли к всяким мирам того, чего...
9: Мир одежды.
0: Да. Планетами всего подряд. Но тут попалось мне объявление с надписью крупными буквами «Империя дров».
9: О, серьезно?
10: Вот. Нет, я на самом деле рад, что после расставания бывшая организовала какой-то бизнес.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. С учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
14: Новая музыка
2: В секретной фанатеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67». Действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фанатеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Доброго вечера всем, кто лавирует по дорогам столицы Урала вместе с пилотом в Екатеринбурге. 7:04 и, конечно же, с вами в эфире вечерний
2: «Навигатор».
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
3: Слушать, а главное смотреть «Навигатор» можно из любой точки мира. Присоединяйтесь к нашей видеотрансляции на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
4: А тут оказалось, что обезьяны разбираются в основах геометрии. Не все люди разбираются. Обезьяны, вот, в Америке это выяснили, там группа приматологов придумала эксперимент, в котором участвовали павианы Анубис и макаки Резусы. Так. Все они из Нью-Йоркского зоопарка. И там установили сенсорный экран, на котором были элементарные задачи по геометрии, типа сопоставления фигур и подобное. И приматов... приматов приманивали сладкими фруктами, заставляли выполнять задания. И, кстати, многие из них очень активно в них участвовали. Одна мартышка даже, ну, в смысле, одна обезьянка, очень ждала по несколько часов, когда включат компьютер прямо возле него, ждала, когда вот подойдет человечек.
3: Это обезьянкой был Альберт Эйнштейн.
4: Да, и приматологи зафиксировали все результаты эксперимента, а потом попросили человеков, дошкольников уже решать те же задания. Оказалось, что обезьяны... Без фруктов, да, конечно. Обезьяны не хуже, чем дошкольники, сопоставляют фигуры между собой.
1: Да, но только знаете что? Дошкольники потом становятся школьниками и так далее, и так далее. Я не думаю, что у обезьян есть следующие этапы.
3: Они сопоставили, что будет дальше, потом мы тут останемся. Нам и тут норм, здесь фрукты вроде дают.
1: А самое интересное, мне всегда вот этот вопрос встает, типа, для чего мы действительно это все делаем? Должна же быть цель.
3: Это все из-за труда, я тебе так скажу.
1: У меня есть предположение, что мы пока просто щупаем воду, проверяем, получится ли у нас сделать обезьян сварщиками. Типа закрыть вот эту вот нехватку кадров как-то.
3: Начнем с геометрии.
1: Ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Шевская стоит от Совхозной до проспекта Космонавтов. На Трудовой, Губахинской и Проезжей затруднения в движении от Березовского тракта до Укромного переулка. На Норильской толчья от железнодорожного переезда до Проезжей. Встряли на Бакинских комиссаров от Ярославской до проспекта Космонавтов. И нужно потерпеть на Академика Шварца, Белинского и Щербакова от Крестинского до Павлодарской.
4: Ну а если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы вдруг не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, возможно, даже приз получите. А еще один подарок, кстати, разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
1: Далее по курсу рубрика «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: 96.
1: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
2: О, светодиод. УГРН 169-965-81-15-330.
3: Автомир предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Билджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Билджи S50 при обмене по трейд-ин в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
3: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
2: Высокие потолки до 3 метров.
3: Система очистки воздуха и воды.
2: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1».
4: У специализированных застройщиков УГМК «Космонавт» 108. Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: 24 июля с 7 до 11. Катапульта в автосалоне «Июль» на «Металлургов 65». Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в «Июль» на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Пиши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
2: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
3: Семья считает, надо брать.
4: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
5: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры «Нилетто», «Тимати» и «Ван Амур». Ведущие «СТ» и «Ассоль». День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании. 0+.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург» Аквапарк Лимпопо.
1: Доброго вечера всем, кто еще не распланировал остаток этой недели в Екатеринбурге. 17 минут седьмого, а с вами навигатор. И пришло время поговорить о культурных мероприятиях в рубрике «Афиша».
2: Завтра к 8 вечера можно прийти в бизнес-центр «Восточный» по адресу Восточная 7Г на спортивную мафию от уральского клуба «Виктори Мафия». Вас ждет игровой вечер в дружеской атмосфере. Играете, прокачиваете мышление, весело время свое проводите. И это подходит как опытным игрокам, так и начинающим.
3: А в чем спортивность-то, я не совсем понял.
2: Я тоже не поняла.
1: Если тебя мафия ночью пытается убить, есть варик убежать, если ты быстрее.
2: Если спортивный, да. Билет стоит 1000 рублей, 16+. В пятницу 24 июля можно также к 8 вечера прийти на территорию яхт-клуба «Коматек» на Кирова 40. Там пройдет концерт группы «Заточка», летний опен-эйр. Ребята сыграют для вас свой кантри-рэп, как самые популярные песни, так и самые теплопринятые песни с последних релизов. В том году у них как раз вышел альбом «Опять за старое», я вам его искренне рекомендую.
1: Ой, она со своей заточкой, вы бы знали это.
2: Постоянно приходит с ней, да, сколько не отбирай.
1: Да-да-да, непонятно, почему охранники пропускают.
3: Вечно прикладывают к уху, альбом вышел.
4: Звучит отлично.
2: Билеты от 3900 рублей, 18+. В субботу, 25 июля, в 15:30 и в 18:30 в Театре Тургенев на Тургенева 1 покажут комедию «Яйца до полшестого, рыба после шести». Про девчонку, которая встречается одновременно с двумя мужчинами. Они, причем, ей оплачивают оба квартиру, всякие ее хотелки, там бытовые и небытовые расходы, вот это вот все. И она как бы график расставляет так, что они друг с другом не встречаются, но в какой-то момент все идет по одному месту.
3: Когда заводит он дефанс.
1: И тогда понятно, по какому месту все идет.
2: Да, современная постановка. Билеты от 1200 рублей, 16+. А в воскресенье, ребята, 26 июля в 7 вечера на сцене паба Бен Холл на Народной Воле 65 в рамках стендап «Урал Тура». Это большие гастроли комиков со всей страны, уже зарекомендовавшие себя ребята, участники различных шоу. И вот в воскресенье для вас выступят Илья Стрелков и Алы Алызаде. Два сольных концерта за раз. Илья Стрелков — это комик из Иваново, постоянный участник ВК-шоу. В жизни интеллигентный и рассудительный, ну как это обычно бывает, на сцене он позволяет себе прямо оторваться. А Алы Алызаде — комик из Ростова-на-Дону, финалист открытого микрофона на ТНТ, участник ВК-стендап-шоу. И с ним вас ждет восточный колорит и южный ростовский юмор. Билеты от 1000 рублей, 18+. Так или иначе, выбирайте себе досуг по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
1: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест», набирайте 237-104.
5: Информация на правах рекламы.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Молочный или коренной покажет наш тест. В эфире конкурс «Городской квест».
2: Доброго вечера всем знатокам и знаточкам Екатеринбурга. Столица Урала, 23 минуты 7-го. А с вами навигатор, который готов проверить эти знания в конкурсе «Городской квест».
3: На связи с нами Константин. Он работает в учебном центре, рабочие специальности там как раз преподают. Привет.
4: Привет.
5: Добрый вечер.
2: А у вас курсы какие-то, да?
5: Да, курсы какие-то, сколько... точные.
2: А на сварку есть?
5: Да.
2: А сколько стоит?
5: И можно бесплатно.
2: А сколько по длительности обучения?
5: По длительности 1.5 месяца, 6 недель.
4: Ай, красота!
3: Расскажи, а вот сейчас...
2: Мы поговорим потом с тобой.
3: В основном аудитория это молодая или есть люди уже в возрасте, которые хотят...
5: От 18 до 70.
3: О, 60-70,
2: это новое, настолько старые, что у нас просто нет услов для них.
3: Слушай, ну это здорово, что люди в 60-70 лет хотят что-то новое осваивать для себя, особенно профессию какую-то необычную для себя открыть. Они просто из необходимости это делают или тянутся к чему-то
4: для
3: интересному?
4: Для души.
3: Нет такой информации?
5: Ну, кто-то для себя. Могу поработать какие-то в гараже, поварить,
3: типа,
5: что-то.
3: Да. Видео на Ютубе не открывалось, поэтому я решил.
2: А кто-то, например, в креативную работу пошел и потом выяснил, что с подработками тяжело становится и думает, надо бы мне на сварщика отучиться.
4: Да, очень частая история.
3: Зачем я электроды воровал? Итак, давай поиграем с тобой, Константин. У нас для тебя есть три вопроса. В Екатеринбурге на каждое из них три варианта ответа. Выбираешь все три правильно, тогда подарок будет твоим. Рыба-карась, игра началась.
4: Итак, переулок с каким названием можно встретить в районе Шарташского рынка? Бодягина, Буторина или Барматухина?
5: Буторина.
3: Это правильный ответ. Николай Васильевич Буторин, пулеметчик и герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
2: Двигаемся дальше. Теперь, пожалуйста, скажи, какая из улиц идет параллельно Розе Люксембург? Малышева, Куйбышева или Горького?
3: Параллельно Розе Люксембург.
2: Малышева, Куйбышева, Горького. Какие-то есть картинки в голове?
4: Константин.
5: Горького.
3: Это правильный ответ. Действительно. Вот в третьем вопросе мы отправимся на юго-запад и поговорим про улицу Левитана, расположенную между Ямской и Волгоградской. Вот как ты думаешь, кем был Исаак Ильич Левитан? Первый вариант — художником-пейзажистом. Второй вариант — фокусником-иллюзионистом. Третий вариант — исследователем-натуралистом. Кем же из этого действительно был Исаак?
5: Художником, конечно. Ну,
3: абсолютно. Верный ответ, да. Рыба, пиранья, блестящие знания. Мы тебя поздравляем с успехом. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а теперь громко и четко крикни нам.
6: Офигенно!
3: 3-4.
5: Офигенно!
6: Навигатор!
7: Информация на правах рекламы.
8: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
7: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
2: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит». От девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graffit-ekb.ru.
4: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
5: О,

0: Вязовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Lit X3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
10: Гиперлента поздравляет с Днем Металлурга. С 20 по 26 июля скидка 350 рублей при покупке от 3000 рублей. Просто назови кодовое слово «Металлург» на кассе. Праздник и выгода вместе с лентой.
11: Лента.
12: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
13: Строим новое!
14: Ремонтируем любимое!
13: Покупаем «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
15: Маршрут перестроен. Через 200 метров. Место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
16: Застройщик ООО «СС Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: пилот.
1: Добрый вечер всем пробочникам и пробочницам. В Екатеринбурге 18:33, а с вами навигатор, и пришло время дорожной сводки на радио «Пилот». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас на дорогах 4 балла. Трудовая, Губахинская и проезжая все вместе стоят от Березовского тракта до Норильской. На Московской движение затруднено от Хомякова до Малышева. На Репино, Верхесецком бульваре и Кирова пробка образовалась от площади Коммунаров до Токарей. Застряли на Шевской от Совхозной до проспекта Космонавтов. И нужно потерпеть на Бакинских комиссарах, комиссаров от Ярославской до Космонавтов. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Имейте уважение. Продолжайте движение.
0: Навига!

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП Телепов Иван Васильевич. Новодетейлинг.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Вчера или позавчера парень звонил про Subaru. А что, говорит, все китайские машины покупают и рассказывают все про свои китайские машины, а не покупают Subaru. Я в 2004 году купил Subaru Forester, вот тот, который самый был удачный форик. У нас покупал на Щерса в этом Ремексе или там Дюмакс, я уж не помню. Вот, и я покупал его сыновья. Я вам скажу, на 30 тысячах у меня отрыгнула задняя стойка, а там были стойки с тремя стаканами. На 50 тысячах я поменял передние тормозные диски. А потом у меня оторвало переднюю линьку одну. Потом там на 70 или на 80 тысячах оторвало вторую линьку. А мне говорили, да форик, это неубиваемая машина. Да это вообще там просто супер кладезь. Я на нем проездил 6 лет. Вы просто не представляете, сколько я его ремонтировал, этот форик. Единственное, там ничего не было с коробкой и с мотором. Ну, по ходовке, по каким-то там моментам, блин, ну это просто был капец. Вот я его продал. И, кстати, он не ехал в грязи так, как, например, едет Renault Captur или Duster. Он не ехал в снегу так, как едет вот у меня вот сейчас Geely Atlas, да, полный привод, который вот эти все псевдоподключения, да, но они реально работают, и машина реально гребет четырьмя колесами. А Форик не греб четырьмя колесами. Поэтому говорить о том, что что там Subaru люди не покупают, да потому что Subaru, это надо настолько его любить, чтобы...
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Вячеслав зовут.
2: Слушай, Слава.
4: Скажи, пожалуйста, Geely Atlas Pro 24 года.
2: Так, ну он уже в этот, в BLG отошел.
4: Ну, сейчас, да, но вот именно еще, который был.
2: Ну, тебя интересует, насколько он, типа, надежен?
4: Да, да, вот этот движок 3-цилиндра.
2: На 3-цилиндра? Слушай, да, как бы я, честно говоря, как бы сам опасался всегда, но мы разговаривали и с владельцами по разным, как бы там, точкам пересекались. И все, кто брал, ничего особо пока не испытывают, хотя пробеги уже тоже под соточку у многих. И я не думаю, что смена двигателя была на 4-цилиндра именно из-за того, что он был крайне ненадежен. Скорее всего, это был просто такой ход, знаешь, ну, чтобы потребителю было спокойнее. Потому что очень многие, это как вот с роботами первых поколений, очень многие такие, типа, не-не-не-не-не-не, три цилиндра, не-не-не. Хотя, на самом деле, ну, в городских условиях, да пофиг вообще. Есть свои нюансы, конечно, в плане обслуживания, но все же. Что касается надежности, да вот только что мы обсуждали, вполне нормальные, адекватные машины за свои деньги, более-менее приличного размера багажник. Да, звезд с небес не хватает в плане управления, может там динамики, еще чего-то, но на каждый день себя из точки А в точку Б с поклажей определенной уж точно довезет. Поэтому надо смотреть внимательно, в каком состоянии сейчас все агрегаты основные. Дальше уже, там еще, может быть, он на гарантии побудет какое-то время. Ну и дальше смотреть уже по ценообразованию. Устраивает тебя это или нет?
4: Ну, пробег где-то тысяч, там, 35, что ли, сейчас.
2: Я скажу так, Atlas одна из таких у производителя моделей, которая прям зацепилась за рынок. Следующий такой же, это вот Manjaro, который тоже зацепился за рынок и прям хитяра в плане продаж. Спасибо тебе за вопрос. У нас, к сожалению, время вышло. Да, благодарю, друзья, вас за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
5: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В Новый Детейлинг мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новодетейлинг». И в «Новодетейлинг» на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
6: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радио «Пилот». Добрый вечер всем, кто мчит по Екатеринбургу вместе с пилотом. В столице Урала 18 часов и 43 минуты, а с вами вечерний навигатор.
7: Ребята, в эту пятницу, 24 июля, с 7 до 11, катапульта будет работать в официальном дилерском центре «Черри Теннет Июль» на Металлургов 65. Можно заглянуть лично, а можно наблюдать за всем происходящим при помощи нашей видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в группе «Радио Пилот ВКонтакте», партнер проекта ООО «Наши машины».
8: Оказывается, бесчестно списывать ответы на тесты свойственно не только людям, но и нейросетям. Значит,
6: да ну, как будто вся суть нейросети — это списать откуда-то.
8: Ну вот, не так давно, значит, начали тестировать новую модель, еще не анонсированную даже от OpenAI, у чата GPT, и она, прихватив с собой предыдущую еще модель, они сбежали вместе из тестовой среды, взломали платформу для нейросетей.
6: Погонишь со мной, ни одной сыкотно.
8: Вот, да. И чтобы списать ответы, соответственно, там они во время внутренней проверки кибервозможностей нашли уязвимость, вместе выбрались, получили доступ в интернет, добрались до инфраструктуры Hugging Face, что-то типа гитхаба для машинного обучения, да, и все, чтобы получить максимальный результат на тестировании.
7: Думали, там есть ответы на ЕГЭ, но знать, дойдем до того, что нейронка в качестве ответа будет скидывать адрес твоих родственников.
6: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
9: Продолжайте движение. Пилот FM.
10: Реклама.
11: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если

0: вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
3: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
4: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
3: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
4: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
5: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
6: Одрил Групп. Уверен, 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Пора-пора, мото-мото-мото.
8: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
9: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
10: В Монетке качество на высоте. Сыр легкий 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Солнце детских улыбок. Море восторгов. И всплеск отличного настроения.
12: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
11: Бассейны и бани. Песчаные пляжи и шезлонги. Анимация и летний прокат.
12: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
13: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.

0: Затур. Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10 в ожидании свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. Ситуация с федеральным бюджетом в России остается устойчивой. В июне его впервые с начала года исполнили с профицитом. Он составил 196 миллиардов рублей. При этом нефтегазовые доходы во втором квартале выросли более чем на четверть. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Президент также отметил, что банки стали активнее выдавать ипотечные кредиты и займы предприятиям. По оценке Минэкономразвития, в мае российский ВВП вырос на 0,3%, а трудности на топливном рынке президент назвал временными. Специалист Свердловского Роспотребнадзора призвал выбросить весь урожай с затопленных огородов. Такие овощи, фрукты, ягоды надо уничтожить, даже если они выглядят нормальными, заявил Олег Лебедев, замначальника Ирбитского отдела ведомства. Паводковая вода очень специфична. Количество потенциальных возбудителей инфекции в ней бесконечно. Провести дезинфекцию, чтобы убить каждого, невозможно. Так что только утилизация, сказал эксперт. Сейчас в Свердловской области затоплено более 3000 приусадебных участков, сообщает «Новый день». Часть домов в Верхоседском районе Екатеринбурга осталась без горячей воды. Сначала жильцов предупредили об отключениях с 20 по 23 июля, потом ограничения продлили до 27-го. Отключение объясняют ремонтом на Новосветловской ТЭЦ. Изначально была информация, что на 10 дней, пока длятся работы на станции, воду отключат только в Березовском, а также части домов Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга. Теперь ситуация коснулась и части Верхоседского, а также Орджоникидзевского районов. По словам энергетиков, по плану ремонт должен закончиться в следующий понедельник, но они постараются завершить его раньше. В Екатеринбургском музее наивного искусства в эту пятницу открывается новая выставка «Остров Тарабаровых. Наив и не только» из Московского собрания Сергея Тарабарова. Он один из первых российских галеристов, основатель галереи наивного искусства «Дар», инициатор более 120 выставок и автор многочисленных публикаций о наивном искусстве. В экспозиции будет представлено почти 100 произведений 21 автора. Это живопись, графика, деревянная скульптура и керамика. Центробанк в эту пятницу снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. Доллар 78,55, евро 89,76.
5: Информация на правах рекламы.
6: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
7: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
6: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
7: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
8: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: Узнайте правду, цветоводы, на радиопилот, прогноз погоды.
10: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
11: Завтра, 23 июля, нам обещают погоду приятную, но, возможно, будет душновато. Ветра практически не завезут. 1 метр в секунду с востока. На термометре картина стабильная, от плюс 18 до плюс 25. Ну и по осадкам считайте, что ничего. Возможно, легкая морось около 11 утра.
12: А кто нам ветер завозит? Мы можем вообще отменить поставку или что-нибудь в этом?
13: Я хотел бы продлить морось.
14: Пилот FM.
15: Реклама.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто бросил якорь на волне пилота в столице Урала. 8:03. Это, конечно же, значит, что с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
2: 22 июля на календаре.
0: Гуси-лебеди.
2: И сегодня, да, отмечается день летнего отдыха, ребят. У каждого, конечно, отдых свой. Кто-то вот на морях, кто-то там у себя в саду,
3: уже
2: да, в огороде.
3: Уже полнета пройдено, ребята.
2: Надо
3: день
2: успевать.
3: Уменьшается уже давно, все плохо.
0: А я, знаете, что неожиданно в себе нашел? Что раньше, понятно, идеи про отдых, они были такие. Куда-то там за границу, вот это тоси-боси. Я почему-то грежу о санатории в последнее время.
2: Это возраст.
4: Да, такой, с лечебными грязями.
0: Да, я такой, о, по кайфу проснулся, тебе завтра кашку здоровую принесли.
2: Красота вообще. Еще отмечается, кстати, туда же, день трудяги, что вот умение полноценно отдыхать, оно не менее важно, чем также хорошо работать, чтобы...
4: Ну почему трудяги, не трудящиеся, а трудяги? Что это такое?
0: Да, ну слушайте, ладно, мне кажется, что наоборот, как будто в последнее десятилетие точно слишком сильно развиваются идеи про «берегите себя», и уже мы дошли до того, где типа люди настолько себя берегут, что не отчего. Где это он не так сильно на самом деле устал.
2: Ну есть маленько, да. Спортивные праздники еще сегодня есть. Всероссийский день триатлона, во-первых, сегодня. А также Международный день бокса.
0: Поздравляем. Особенно боксеров. Страшно не поздравить.
2: Еще отмечается Всемирный день мозга. И вот в эту копилочку можно как раз рассказать о том, какую подлянку наш мозг нам устраивает, когда нас укачивает. Или вот морская болезнь. На самом деле мозг...
4: Да, он думает, что нас отравили.
2: Да, интерпретирует это именно как отравление из-за этих...
4: Сходных симптомов.
2: Из-за того, что возникает диссонанс между тем, что ты видишь, и тем, что чувствует твое тело.
0: Да, это понятно. Кстати, спасибо всем, кто в современных машинах делает классную подвеску. Никогда в жизни меня не мутило, а теперь мутит в каждой тачке. Каждая выпущенная где-то после 2010-го, я еду, я такой... А вот как ему сказать сейчас, что мне бы дверцу бы приоткрыть на секундочку?
4: А ты сразу пиши в комментарии заказа возраст автомобиля. Там за тобой заедут.
2: Еще отмечается сегодня день спунеризма. Это неофициальный праздник для любителей словесных игр. Это типа Хулка Блеба, Сачка Пукариков. Ну, эти вот оговорки, которые ты случайно делаешь, типа филиная курия.
4: Понятно.
0: Вот это вот вся история.
2: Да, вот это. Еще празднуется день приближенного значения числа пи. И, кстати, сегодня...
4: Оно все ближе и ближе.
2: Оно все ближе, да. Благодаря современным процессорам число пи рассчитано до 62,8 триллионов знаков.
0: Зачем? Для чего? Мы придумали число, которое никак до конца довести не можем.
2: И также отмечается день отельного лебедя. Того самого из полотенчиков.
4: Но это не тот лебедь, что из покрышек. Настоящий.
2: Его-то нельзя уже.
4: Из гадкого утенка превратился в уголовную ответственность.
0: Ладно, ребят, поздравляем всех причастных с праздниками. Поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, да и вообще в целом весь день легкотня, 4 балла. Особо никто никуда, видимо, не ломится. Но немножко все-таки постоять придется. На Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Норильской. На Московской от Хомякова до Малышева. Тоже не получится гнать по Норильской от железнодорожного переезда до проезжей. На Светлореченской чуть-чуть толчья имеется от Соболева до Репина. И нужно немного потерпеть на второй Новосибирской от Умельцев до Палисадной.
2: Ну а есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз тогда получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
5: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
6: Реклама.

0: продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
6: Рассрочка 0% до 2028 года.
4: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
1: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
7: Вот и сэкономили. Вместо отпуска... Теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
8: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
7: Лос-Маркет.
1: Гарантия не на словах, а на деле.
8: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
9: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.

0: 24 июля с 7 до 11. Катапульта в автосалоне «Июль» на Металлургов 65. Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
2: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
3: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Мяферта. Подробности у продавца.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «Уникум Импорт». «Уникум» – автомобили с пробегом на автомагистральной 45.
1: Доброго вечера всем любителям...
2: Российской эстрады.
1: Российской эстрады.
2: Язык не поворачивается.
3: И чистой речи.
1: Все, поболел два дня. Голова, до свидания. В Екатеринбурге 19 часов и 17 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню».
2: А на связи с нами молодой человек по имени Михаил. Привет, привет.
3: Привет. Привет.
1: Алло. Михаил.
2: Михаил, ага, звучок вот этот говорит о том, что Михаила там уже нет. Ну что,
3: 237-104,
2: главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, иначе вот такое может произойти. Это, конечно, и не вам, не вам, и не нам неприятно. Алло.
3: Привет.
1: Доброго вечера.
2: Как зовут тебя?
4: Михаил.
2: Михаил, ты вернулся. Скажи нам, Михаил, ты говорил, что у тебя хобби рисовать. А вот и все.
1: Михаил, давай заканчивай.
3: Ой, что ты будешь делать?
2: Давайте кого-нибудь, кто вот может как бы задержаться в эфире.
3: Остаться с нами немножко.
2: Не просто как бы дозвониться, а что-то сказать и остаться на связи.
1: По-тихому привет. Мне показалось, что Михаилу лет 10 на самом деле. Итак, 200...
2: Он меня уверял, что ему 16.
1: 237, 100 и 4... Кто готов? Кто может? Кто половозрел?
2: Алло, алло.
3: Привет.
1: Добрый вечер.
2: Можно говорить? Как зовут тебя, инкогнито?
1: Алло.
4: Алло. Здравствуйте.
2: Как зовут?
4: Анна.
2: Убавляй радиоприемник и громкую связь, пожалуйста, отключи, а то получится, что мы будем в постоянном эхе существовать.
1: Да, мы тут застряли в рекурсии, с ума сходим.
2: Скажи нам, Анна, а тебе сколько лет?
4: Ой. 42.
2: Ой, да,
1: самый сок.
2: Звучишь, как будто подружка Михаила, который до этого звонил, если честно. Скажи нам, Анна, где ты работаешь, чем занимаешься вообще?
4: Я индивидуальный предприниматель.
1: Это ни о чем не говорит.
2: А в какой сфере ты что-то предпринимаешь, ты расскажи нам.
4: Красоту предпринимаю.
2: Это что-то значит делать?
4: Ногти.
1: Теперь понятно, почему ты предпочитаешь представляться индивидуальный предприниматель.
3: А ты, получается, мастер, который сам на себя работает, или у тебя студия своя, там вот это вот все?
4: У меня студия.
2: Подневольные люди вот эти вот. Подневольные люди у тебя работают?
4: Да, они работают.
2: Замечательно. Все четко, медицинские книжки, все дела или просто так?
4: Ну, давайте без этого.
2: Понятно.
3: Что вы начинаете тут, в конце
2: концов? Вы, наверное, постоянно переезжаете со своей студии, да?
3: Кочевники.
2: Ладно, давай немножко отвлечемся от твоей непростой работы и поиграем. У нас для тебя есть небольшой фрагмент из композиции Мия Бойко под названием «Первое». Одно слово в тексте мы закрыли визгом нашей резиновой шилы. Вот таким вот. Отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готово расчмокивать.
4: Попробуем.
2: Ну, полетели.
5: Они сами ставят точки, слетят с аккаунтов. Помнишь, говорил, что я никто? Сейчас чё?
2: А стоит ли повторить задание текста, Анна?
4: Да.
1: Я, по-моему, тупее стал после прослушивания.
3: Мы все. Они сами ставят точки, следят с аккаунта про... Помнишь, говорил, что я никто? Сейчас чё?
2: Ну, то есть здесь рифма кроется в первых двух строчках. Они сами ставят точки, следят с аккаунта про...
3: Есть очень такая
1: должно...
3: тема.
1: Что?
2: Ну?
4: Многоточки.
2: Твоя же тема, Дана!
1: Абсолютно верно.
2: Поздравляем тебя с победой. Вот вам гимн для салона. Оставайся на связи. За эфиром обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. А теперь громко и четко крикни нам.
1: Офигенно.
2: 3-4.
4: Офигенно.
6: Навигатор.
7: Информация на правах рекламы.

0: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
1: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
0: Высокие потолки до 3 метров.
1: Система очистки воздуха и воды.
0: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш» первый.
2: У специализированных застройщиков УГМК «Космонавт» 108. Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Встречайте новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «Сом». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыгин Константин Дмитриевич». ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Искали красивый и надежные авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
11: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
12: О,

0: Ростовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем пробочникам и пробочницам. На радио «Пилот» пришло время обзора дорожной ситуации. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах все те же 4 балла. Стоят на Светлореченской от Соболева до Репина, на проспекте Космонавтов, толчья от Индустрии до Бакинских комиссаров. Не особо едется по Щербакова от Самолетной до Павлодарской. Небольшая пробочка также на Шевской от Краснофлотцев до фронтовых бригад. И чуть-чуть нужно потерпеть на Серафима Дерябина от Волгоградской до Шаумяна. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на «Металлургов».
1: Агрегатор, что-то нас найдет лет через 10. Узнаем в рубрике «Агрегатор».
2: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях «Радиопилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора выяснить, что там происходит в мире высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
3: Тут какой-то дауншифтинг происходит. Mm-hmm. Создатель легендарной Motorola Razr представил тупую раскладушку. Стартап Lite анонсировал новый телефон-раскладушку Lite Flip, созданный для тех, кто хочет сократить время, проводимое в смартфоне, и устроить себе цифровой детокс. Mm-hmm. Особенность новинки в том, что одним из ее основателей стал Тан Кайвей, один из разработчиков культового Motorola Razr. Он решил объединить классический форм-фактор раскладушки с концепцией минималистичного телефона без отвлекающих функций. По словам автора, команда несколько лет изучала интерес поколения Z к смартфонам-раскладушкам. Несмотря на популярность такого форм-фактора, пользователи часто жаловались на качество современных моделей, но продолжали покупать их как элемент стиля. В результате Lite решила создать собственную раскладушку, сохранив философию устройств Lite Phone. Lite Flip, в частности, получил внутренний OLED-дисплей без сенсорного управления, полностью лишился внешнего экрана. Вместо него на крышке лишь небольшой световой индикатор уведомлений. Управление осуществляется при помощи физической клавиатуры. Телефон работает на фирменной операционной системе, которая предлагает только базовые функции. Людям доступны календарь, заметки, навигация, музыкальный плеер, будильник и калькулятор.
4: Достаточно.
3: При этом разработчики планируют выпустить SDK, чтобы сторонние авторы могли создавать приложения для платформы. Для удешевления устройства компания отказалась от NFC, фронтальной камеры, сенсорного экрана, а также заменила алюминиевый корпус на пластиковой. Но при этом есть поддержка 5G, 4G, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, eSIM и nano-SIM. Есть разъем для наушников проводных 3,5 мм. Единственная 12-пиксельная основная камера, 6 гигов оперативки и 128 гигабайт постоянной памяти. Правда, ценник какой-то, хоть и пытались удешевить, все убрать, получился в 23 500. Новинка поступит в начале следующего года.
2: Не, на самом деле я понимаю интерес этого поколения к раскладушкам, потому что этому поколению можно любую шляпу втюхать, вот что я понял. Как будто на зумерах мы уже закончили с вот этим «спрос порождает предложение», потому что у них всегда предложение порождает спрос. Лабубы, вот эти вот сейчас, которые пельмени мнущиеся тоже там сейчас.
4: Антистресс-игрушки,
2: да. Да, я тоже, я смотрю на эти видео, где они их открывают, с блестяшками! Я смотрю, я такой, тебе 40 лет.
4: Слушайте.
2: Ты что с тобой случилось?
4: Раскладушка еще хлопает классно, пафосно, можно так вот звонки завершать.
2: Да, раскладушки были настолько классными, что как только появилась возможность, мы все от них отказались.
3: Ну, иногда мы на них спим. Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь навигатором.
5: Информация на правах рекламы.
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
8: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Вообще люди-то хотят, не то что в России, не в России. В общем, каждый восьмой россиянин хочет, не хочет жить в России, а хочет жить на Луне. Это не то, что переехать вообще в другую страну или как-то эмигрировать.
4: Они думают, там телега без VPN работает.
3: Луна. В общем, провели большой опрос. И это хотят сделать не только малообеспеченные, но и очень обеспеченные люди. Все туда. И по возрасту. Ну, это в основном зумеры, кстати. У них пока есть и силы, и желание, и вайб переезжать хоть куда. И вот ты спроси, а если на Луну? Так вообще классно.
5: Ну что, волонтеры?
3: Готовы к космическим подвигам. Москва, Кассиопия.
5: Вот
3: отроки
5: они,
3: во вселенной.
5: Космические подвиги. Вот это все, конечно.
3: Да.
5: А просто люди хотят смыться туда, где нет огорода и не надо с родителями там время проводить.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Артем, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.

0: Pilot FM.
1: Реклама. Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: Кредит предоставляет по ОДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время «Скилл Про». Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это «Скилл Про». «Скилл Про». Опыт настоящих профессионалов. 40-летие комсомола 38Б. Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
10: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
11: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
13: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
14: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
15: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Ну вот и настало время говорить «до свидания». Навигатор завершает свою работу на сегодня.
1: Но перед тем, как мы покинем студию, конечно же, без занимательного факта вас не оставим. Сегодня он из сферы психологии. Выяснилось тут, что существует такой синдром, называющийся синдром утенка. И это психологическое явление, при котором человек, когда сталкивается с новой для себя областью, первый встречный объект считает лучшим, как утята относятся к родителям. Что первое увидел, то и мама. И самое типичное проявление этого синдрома, это, конечно же, ностальгия, когда мы говорим, что в детстве было гораздо лучше, чем сейчас.
2: О, да.
1: У меня вот эти вот ностальгические чувства, они об кукуруку разбились ужасно вообще, как Титаник об айсберг, потому что я помню в детстве кукуруку. Десерт богов! А потом его снова начали выпускать, я такой, чертова вафля в шоколаде. Просто вафля в шоколаде.
3: Старые жвачки, вот когда сейчас их тоже же можно приобрести, типа турбо там или... Они совсем, ну, теряют вкус через пару секунд, и такие дубовые, когда их начинаешь
2: это
3: жрать.
2: Правда.
1: Да и они на вкус примерно, ну, такие же в плане стремноватости. Я что-то не так давно турбо пробовал, я ее только первый раз надкусил, такой, это что, асбест?
2: У меня не так давно тоже была ситуация. Помните, в детстве были вот эти мороженки в пластиковых фруктах, ягодках, вот эта вот вся история.
1: Да-да-да, это заготовки на рассаду потом бабушки.
2: Да, я любила их очень сильно, мне казалось, что там вкус, ну, прям какой-то особенный, волшебный. А не так давно я снова, оказывается, они еще есть, я удивлена, я снова попробовала, и я поняла, что это абсолютно обычный пломбир, и вкус прям такой же, как в детстве.
3: Ну, мне кажется, просто есть... не та пластмасса у тебя.
1: Да, раньше микропластик не выпускал столько, как будто. Либо лучше делали. Раньше даже микропластик. Да его свеженький из крынки намокнул.
3: Да он такой крупный уродился. Совсем не микро.
1: Ой, ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите «Навигатор» на радио «Пилот».
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был «Навигатор».
4: Всем до завтра. «Навигатор».

0: Добрый вечер всем, кто желает оставаться актуальным в этом обществе. На радио «Пилот» настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг встречается с госсекретарем США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН на Филиппинах. Дух Анкориджа еще жив, и встреча состоится, ее подтвердил и глава Госдепа. Две ядерные державы не могут не общаться, сказал Рубио. На этих новостях индекс Мосбиржи подскочил выше отметки в 2100 пунктов. По словам экспертов, встреча будет посвящена российско-украинскому урегулированию. В Екатеринбурге усилили проверки в общественном транспорте. Масштабная охота на зайцев стартовала 22 июля. Проверки охватывают весь городской транспорт, однако под особый прицел попали автобусы. По статистике, именно там пассажиры чаще всего забывают оплатить проезд, пишет газета «Ведомости». Для обеспечения тотального контроля на городские маршруты ежедневно заступают 9 специальных бригад, состоящих из 20 сотрудников. Власти напоминают, что экономия на проезде в 42 рубля может обойтись гораздо дороже. Штраф за безбилетный проезд составляет 2,5 тысячи рублей. Свердловскую область на 2 дня накроет смог, предупредили в Уралгидромете. С 20 часов 22 июля на территории региона ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Отмена предупреждения ожидается в 20 часов 24 июля. Напомню, в начале этой недели в Свердловскую область на смену сильным ливням пришла теплая погода. Все благодаря антициклону, который во вторник достиг Среднего Урала. По прогнозам синоптиков, отсутствие дождей и жара могут сохраниться вплоть до конца месяца. Ночь и спокойствие поселились в Екатеринбургском зоопарке. Так зовут новых обитателей зверинца. Это пальмовые цветы. Животные переехали в Екатеринбург из зоопарка Новосибирска. Сестер цвет зовут Ниша и Шантия. А ночь и спокойствие – это перевод их имен с санскрита. Цветы – род хищных млекопитающих из семейства виверовых. Внешне они напоминают удивительное сочетание кошки, куницы и енота. Ведущий модного приговора назвал самое модное сочетание в одежде на лето. По мнению стилиста Александра Рогова, самый беспроигрышный образ в летний период – это прямые классические джинсы и простая однотонная футболка, майка или рубашка. Ранее Рогов объявил, что в моду снова вернулись футболки с номерами. Доллар 78.55, евро 89.76.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Регинас».
1: В этот четверг ничто вам не помешает пойти на какую-нибудь кинопремьеру, по крайней мере, со стороны погоды. Будет тепло, кому-то даже жарко, плюс 18, плюс 25 на термометре. Еще и ветра особо не предвидится, поползет с востока 1 метр в секунду, ожидается малооблачное небо, ну и по осадкам ничего существенного.
2: Мне кажется, можно сокращать такие прогнозы погоды до последних фраз «ничего существенного».
3: Пилот FM.
4: Реклама.
5: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерских центрах «Хавейл Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: О, только не китаец.
10: Сказали бы вы, до встречи с гибридом Xlantix YETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
11: 469 лошадей.
10: Пневмоподвеска.
11: Разгон до сотни за 4,8.
10: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix YETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот. Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.
4: Спонсор фитнес-часа на радио Пилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
7: Рассрочка 0%. До 2028 года.
8: Реклама. ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
9: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
10: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
9: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», «Газели-грузчики» для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
10: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
11: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
12: Отрел Групп. Угрянство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
14: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
15: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
16: Артем, давай купим машину.
17: Какую машину? Стиральную?
16: Нет, импортную.
17: Китайскую, что ли?
16: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
17: Да где ты ее сейчас найдешь?
16: Как где? В «Автобан Импорт» на Бабушкина. Поехали.
4: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой – мы привезем другой. «Автобан Импорт». Бабушкина 9.
18: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
19: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
18: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
20: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
21: Это удар по ценам. В «Керамире» большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
20: Это не ремонт, а отдых какой-то.
21: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в «Керамир». Назовите промокод «Удар» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
22: Скидки действуют до 31 июля этого года.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: плану.
1: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 116-965-81-15-330.
2: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий. Жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
4: Кредит предоставляет ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия «Банк России» номер 2879.
6: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от «Девелопера Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
7: Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graffit-etb.ru.
8: Грандиозное снижение цен на весь склад «Амода» и «Джейку». Только до конца июля. Новые кроссоверы «Амода» и «Джейку» за 2 миллиона 50 тысяч рублей. В салоне «Июль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
9: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
10: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
9: Высокие потолки до 3 метров.
10: Система очистки воздуха и воды.
9: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш» первый.
11: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Реклама.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
1: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
0: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
1: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
2: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
3: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina и на сайте Regina.havailpro.ru.
4: Вечерний драйв на радио.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikkurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
3: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
6: В июле действует выгода на квартиры от 1 200 000 рублей.
5: Высокие потолки до 3 метров.
6: Система очистки воздуха и воды.
5: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
7: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Искали красивое надежное авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
8: Черри, LG, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
9: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Казовский, приезжайте. Акция до 31 июля. СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на Радио «Пилот».
2: The groove, the rhythm, the drums. Estéreo Productions.

0: Реклама.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
3: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «НК». Выбирайте квартиру на nk.ru.
4: Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это неудача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Новый дефис детейл.ру.

0: эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Pilot.fm. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство L номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Pilot.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: рекламу.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: Хан.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио.
11: 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 22 минуты. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 41 минута. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 19 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
6: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 42 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 22 минуты. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 42 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Конничива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 38 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 21 минута. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 40 минут. Доброй ночи.